слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ДФМ.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: параметрам.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
9: Потому

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 26, плюс 29 градусов. Ветер умеренный, южный, до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 7 часов. Саймон, Катя, DFM. Разбудилники на радио DFM. Бррр, бум, шакалака, хаюшки, динародушки, улыбнись, проснись и включи два будильника, которых нельзя швырнуть об стену. Да, это мы, Антисон Шоу,
1: разбудилники. Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа, yeah, Катя, looking, oh, nice and good today.
1: Спасибо, Саймон, симметрично. Ну что, можно запускать обратный отчет? До лета остается 10 дней.
0: Я не могу верить вообще. Mm-hmm. Только грибали снег недавно, да?
1: Да, а значит, пора составить список летних дел. Я начала постепенно, что нужно, приобрести ровный загар.
0: А, это как ты собираешься, в солярии или игре?
1: В том числе и на пляжике.
0: Okay.
1: Сбросить 3 кг. Очень надо.
0: Кать, куда? Все в порядке. Я причем нахожусь от Кати где-то в 2 метрах, да?
1: Mm-hmm.
0: Пока все в порядке. Может, ближе на что-то будет видно.
1: Ой, ты как моя бабушка. Увидеть море очень хочется этим летом.
0: А, хотя же на районе же море есть же.
1: Речка. Это не то.
0: Ну, тебе это сфоткало, знаешь, такого ракуса.
1: Кажется, что море, да?
0: Да, да, да.
1: В целом, можно и в ванну так залезть и волны себе организовать. Потусоваться на крыше города еще очень хочется.
0: Встретить
1: на крыше.
0: А, на крыше.
1: Встретить рассвет, налопаться арбузы, конечно.
0: А, ты арбуза ешь, да?
1: Ага.
0: Ой, вообще.
1: Арбуз или дыня? Следующий батл.
0: Да, но арбуз, скажу так. Не люблю всю душу.
1: А, искренне. Не все мое. Равно, да, тебе
0: а
1: до него?
0: А дыня еще хуже. Кстати, если ты по крышам любишь, тебе надо именно в Санкт-Петербург вообще сгонять.
1: Да, там даже есть экскурсии по крышам.
0: Да, там можно крышануться вообще.
1: У тебя есть какие-то точно пунктики, ну хотя бы 2-3, которые этим летом обещаешь себе выполнить?
0: Ну, видишь, загорать мне уже не надо.
1: Не нужно, да, минус пункт.
0: Да, я пункт уже выполнил. Так, что там? Я понимаешь, у меня такого плана грандиозного не было. Просто именно освоить агентами.
1: Ага.
0: Вот это у меня стоит задача. Я уже начал, то есть что-то там уже понимаю. Вот. И, по-моему, все.
1: У тебя чисто интеллектуальные задачи какие-то.
0: Ну да, а так, ну, вот все касается загар там.
1: А научиться плавать не хочешь?
0: Ой, Катя, ты на больную тему сейчас давишь.
1: Да-да-да, мы знаем этот факт про тебя.
0: Ну давай, может так, наверное, сделаем.
1: Давай, пусть это будет лето, когда ты научился плавать. Запомнится навсегда.
0: Страх глубины, отпусти меня, отпусти.
1: Главное, чтобы тебя не учили, как русских детей. Обычно, знаешь, кидают на середину.
0: Вот так и кинули. И кинули, я же тону быстрее всех. Как топоры меня вытащили, я вообще напился рекой. Ладно, все, я понял, все, это... добавляю.
1: Вот, видишь, накинула тебе идею. Что у вас по планам на лето, друзья? Можно поделиться, кстати. А можно заказать пробушку себе или близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом ждем. Как зовут, из какого города, кого будем будить.
0: Обещаю, что это будет сделано с душой, от всего сердца черного перца. Заказывай тоже в наших мессенджерах. Это пробушка, да? Поздравляю. С днем рождения. Вернемся буквально через один трек. Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, Диди Саймон Черный Перец.
1: Получили заявки на пробушку. Я зачитываю из группы ВКонтакте под последним постом.
2: Сказала «получили» и сделала паузу. Я думал, мы его получили, что ли? Пощей, что ли? Так, да, в нашем мессенджере вот пишет Стас. Привет, Сай, Катюша. Шака-шака, лака, акуна матата. Красавчик.
1: Все собрал.
2: Стас Небесный, наш постоянный слушатель из Владивостока. Он пишет, что Владивосток теплеет вместе с нами, то есть с вами, шоу «Разбудилники», потому что самый лучший день зашел на Радио ДФМ, на работу. Ехать лень, но буду слушать вас весь день.
1: Ой, это стихи были.
2: Слушай,
1: ничего себе.
2: Да мне дошло, что это вообще рэп-рэпак. Вау, окей. Все, кофе вот выпил он, и он ждет время пуэра. Время пуэра — это чисто от меня получается. Окей. Let's go. 1, 2, and 3, to the 4. Стас, Новосибирск, включи тусовку.

0: Доброе утро, Катя и Саймон. Прошу разбудить меня. Еду на работу, пишет Олеся. Я завуч школы из Симферополя.
1: Завуч?
0: Завуч.
1: У меня с этим словом вообще история вот такая. Вот я бы задумал, что это сивуч.
0: Сивуч?
1: Да, я говорю, ну, как бы сивуч в школе. И мне говорят, будешь так не говори, сивуч это вообще животное. Это морской лев, что ли, или морской лев, что ли, вот сивуч. Это другой вообще гладкий, без рук, без нос, ног там этот купается. Так что завуч, да, правильно? Не сивуч.
0: Не сивуч.
1: Окей, завуч, включи тусовку. А завуч полностью...
0: Олеся.
1: Полностью это зави...
0: Что?
1: Завитушка?
0: Заведующий учителями, наверное, как-то так мы расшифровали, да?
1: А, окей, не завитушка. Окей, и не сивуч. Поехали!

0: Вот так, короче, надеюсь, завуч остался или осталась довольной.
1: Да.
0: Пишет Наджа у нас в мессенджере. Доброе утро добрым людям. Разбудите мою коллегу с прекрасным именем Зифа. Просыпайся, пора делать великие дела.
1: Вау. Катя Саймон, еду на работу в офис, где не работает кондиционер. Поставьте такой трек, чтобы взбодриться и охладиться. Огромное спасибо. Город Мытищи, Игорь.
0: А, погоди, надо было сообщить, что это Мытищи-то.
1: А, ты не можешь устоять и не поставить негласный гимн Мытищ, который мы откопали.
0: Есть горячий трек, да. Кстати, единственное, если будешь танцевать под этот трек, тебе жарко будет, наоборот.
1: Не охладишься.
0: Поехали, Мытищи, включи тусовку.

0: придумали же, я не знаю.
1: Жарко стало.
0: Да, впереди игра. Если что, напомним, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони уже сейчас.
1: People вышел из жилищ. Тыщ, тыщ, тыщ, тыщ. Я ночной корол мытыщ.
0: Ты похож на короля мытыщ.
1: Ну, кстати, я знаю, где и там даже бывал. Хорошо, даже тусовался когда-то. Да. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Дорогой, дорогая, включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
6: on DFM.
7: Потому

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Yes, yes, yes, йоу, тудубит, тудубит, тудубит, йоу, дэй, ди, банда. Заходи к нам за позитивом. Мы обеспечиваем эффект дофаминового букета. Это шоу «Разбудилники». Здесь смехотерапевт Катя Бодрова.
2: Смехотерапевт диджей Саймон.
3: А сейчас игра, где можно наржать себе приз. Смехотерапия.
2: Играть с нами будет Алина из Санкт-Петербурга. Алина, привет.
4: Привет, привет, привет
3: всем. Алина, приветище!
2: Что, ощущается, что до лета остается всего 10 дней. Как твое настроение? Что там в Питере?
4: У меня уже давно лето.
3: О, смотри-ка.
4: У меня лето давно.
3: Даже в северной столице, где вот погода такая переменчивая, да?
4: Это же не важно, главное настроение. Вот
3: молодец.
4: Если оно хорошее, хоть зимой у тебя будет летом, что? А летом зима, что хочешь, то и будет.
3: Мы с тобой почти земляки. Я же Санкт-Петербург, моя третья родина, так что...
4: Я помню, я слышала.
2: Да, слушай, у нас проблемка, у человека нет проблем, а у нас смехотерапия.
3: Если нет проблем, это проблема.
2: Это проблема.
4: Проблема у меня есть. У меня нескончаемый ремонт. Я вот сейчас приехала с утра на стройку, и я думаю, когда это закончится? Каждый раз.
3: Когда?
4: Мне такие месяц, потом еще три месяца.
3: Когда слышим слово...
4: Мы должны были закончить еще осенью, и до сих пор не закончили.
3: Вау, когда слышим слово ремонт, вот тут саундтрек, который именно напоминается.
2: Очень подходящая мелодия, я считаю. Это когда прораба спрашиваешь, ну что, сегодня сдача?
3: Начальника! Я не знаю начальника!
2: Ну, говорят, что это ремонт, это приятные хлопоты, но еще и затратные очень.
3: Да.
2: Поэтому я понимаю, проблемка имеется. Давай ее обсмеем, Алин. Саймон, говорит тебе кодовое слово «ржи», ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. Дальше тормозишься, и мы сверяем твое состояние. Готово?
4: Готово.
3: Ну что ж, Алина, внимание, сейчас начинается смехотерапии. Береги прессы, а он сейчас будет тренироваться. Ну что ж, Алина, давай, ржи! Плачет ремонт. Алина, все нормально?
2: И там уже смех такого, знаешь, звука уже, который до человеческого уха не доходит.
3: А, ультразвук, да?
2: Это было весело, Алина, спасибо за твой заразительный, я бы сказала, смех. А теперь главное, как твое состояние? Улучшилось ли?
4: Отлично. Пресс действительно болит.
3: Видишь, пресс накачала, и слово «ремонт» уже не звучит так уж грозно.
2: Какое полезное у нас шоу. А еще, кроме того, мы тебе выручаем фирменный мерч от Radio DFM.
3: И теперь горячий привет от тебя. То есть секунд 7.5 есть.
2: Своему прорабу передай привет.
4: Я передаю привет всем тем, кто правда делает ремонт. И сил вам, ребята, держитесь.
3: О, молодец, умница.
2: Санкт-Петербург, включи тусовку. Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рукти?
1: Реклама на ДФМ.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: Додо. Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
11: Запах трав и свежих веников. Мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Парочка естественных интеллектов. Мы подключаем к работе интеллект искусственный. Это рубрика «Нейрогрув» и музыка, созданная с помощью искусственного интеллекта на все случаи жизни.
2: Мы уже сгенерировали песню о собаках. Теперь очередь кошек.
1: Кошатников не обидим.
2: Да, как и обещали, да. Кошатники мы обещали, мы сделали. Так, итак, в мире существует около 200 официально зарегистрированных пород кошек. 200, прикинь. В нашем ИИ-треке 16 популярных и уникальных пород, от самых известных гигантов до редких экзотических видов. То есть у нас такой припев получился. Вот, слушайте внимательно. Мейн-кун на кухне тирит колбасу. Сфинкс опять орет, как будто на весу. Манчкин уснул в кастрюле, как батон. А я плачу ипотеку и за корм, и за лоток. Вот такой припев. Не судите строго. Теперь слушаем трек в стиле хип-хаус.

0: Или кто больше зацепил из кошек?
1: Русская голубая звучит благородно.
0: О, это спокойная такая кошка с мягкой серебристо-голубой шерстью. Вот так пишут.
1: Наша сибирская.
0: А сибирская это крупная, это тут уже вот пушистая крупная кошка родом из России. Вот.
1: Которая морозы может любые пережить.
0: И там здоровье вообще как сибирская, знаешь, крепкое.
1: Еще дрова выйдет во двор на колет.
0: Да.
1: Как сибирячка. Саванна гаванная, это что-то на теплом.
0: О, саванна это очень крупный редкий гибрид домашней кошки и дикого сервала, прикинь, с пятнистой шерстью. А гаванна это элегантная кошка с красивой, равномерно окрашенной шерстью глубокого шоколадного цвета.
1: О, да. Вот какой кошкой ты был в прошлой жизни.
0: Вот, ну правда я был собакой, но может быть и кошкой, возможно.
1: Ты меня просветил, я очень мало знал этих пород.
0: Поверь мне, у меня была шпаргалка, я же не кошка, нет.
1: Что объединяет всех этих кошек, хоть они и самые разные, это по-любому любовь сидеть в картонной коробке.
0: Вот поэтому в припеве же кошка в кастрюле, как батон. Они обожают вот эти помещения, что ли.
1: Они как водичка. Принимают любую форму, любого предмета.
0: Ну что ж, кошатники, надеюсь, вы заценили, а мы же, как обещали, сделали. Я понял, что вас сейчас будут прогонять. Давай кожаный, носи хавчик. А кожаный, вот мы, кожаный, два кожаных в шоу разбудилники.
1: Мяу.
0: Мяу, майнкун. Ну что ж, зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Вот девушка-кошка. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Targa? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Targa надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
18: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Биш-бэш-бош. Всем ди-фитнес привет. Это ПП спортивная часть шоу «Разбудильники». На фитнес-связи Катя Бодрова.
3: И тот еще зожник, диджей Саймон.
2: Если считаешь калории, но пока только чужие, пора прокачаться. В эфире «Форма в норме».
3: И сегодня, ребята, мы учимся сидеть за рабочим столом правильно.
2: Как сидеть правильно?
3: Да.
2: Вау.
3: Мы даже этого не умеем многие.
2: То есть полулежа нельзя есть, я понял.
3: Да, даже регулярная зарядка в офисе не сможет компенсировать неправильную посадку, если ты проводишь в кресле по 8-9 часов. Поэтому эргономика рабочего места, которая создаст удобное и безопасное пространство, это то, с чего начинается профилактика всех болей в спине, в шее, и это очень-очень важно.
2: А, до меня дошло. Я думал, за столом, когда ты ешь, а
3: нет,
2: здесь
3: за
2: именно...
3: рабочим.
2: Это очень важно. Я, кстати, делаю.
3: Да, и ты делился некоторыми сайхаками на этот счет. Потом, если что, добавишь. Ну что, начинаем организацию рабочего места. Стул должен регулироваться по высоте, глубине сиденья и углу наклона спинки. У нас, в общем-то, с тобой такие стульчики. Желательно наличие поддержки поясницы, какой-то валик в нижней части спины. А высота сиденья такая, чтобы ступни ровно стояли на полу, а колени находились на уровне бедер. Угол где-то 90 градусов.
2: Правильно.
3: Если ноги не достают до пола, так случилось.
2: По какой-то причине.
3: По какой-то причине. Используйте подставку. Переходим к столу. Высота стола должна позволять держать локти согнутыми, также под углом 90 градусов. И локти должны свободно лежать на поверхности. При необходимости отрегулируйте высоту стола или выберите другой. Вот такой совет.
2: Ну, или всегда как подставка, если что, да.
3: Да, подставка тоже. Монитор. Верхняя граница экрана на уровне глаз или чуть ниже на 5-10 сантиметров.
2: Сейчас работодатели тебя слушают и говорят, так, губы раскатали, работники.
3: Расстояние до экрана, длина вытянутой руки, можно проверить прямо сейчас. И если используете ноутбук, как ты сказал, нужна какая-то подставка под него.
2: То есть расстояние от монитора где-то, ну, метра или чуть больше, да? То есть не слишком далеко и окей.
3: И правильная поза. Сядьте так, чтобы ягодицы касались спинки кресла. Не сидите на краю. О, это моя проблема. Поставьте ступни полностью на пол, параллельно друг другу. Убедитесь, что между поясницей и спинкой кресла нет пустоты. При необходимости можно как раз использовать валик. Руки на стол 90 градусов. Ноги на пол 90 градусов. Расслабляем плечи, опускаем их слегка, отводим назад и держим голову прямо.
2: Ну, кстати, я запомнил 90 градусов, валик, если ноги не доходят до пола, и что там еще? А, и руки на стол.
3: Ну вот, все хорошо.
2: Окей.
3: Что плохо? В поза креветки, это вообще мое любимое.
2: Это какая поза еще?
3: Это когда ты скручиваешься, ровно как креветка.
2: Это я думал, ну что, мне бы сказать.
3: Нога на ногу, сиденье с поджатыми под себя ногами, опоры на одну сторону тела и чрезмерный наклон корпуса вперед или вытягивание в струнку.
2: И не забывайте, то есть где-то каждые полчаса хотя бы вставать, какие-то простые упражнения делать для кровообращения. Вот, то есть это, как это называется?
3: Что? Приседание.
2: Приседание, вот. А потом приседание с, вот так, если ты пятки вот так поднимаешь.
3: Сложно, знаешь, просто языком это объяснить.
2: А, это приседание?
3: Это тот, кто тебя видит в видеотрансляции, тому попроще.
2: А приседание с поднятыми пятками, да?
3: Ой, это похоже на зайку. Давай назовем это упражнение зайка.
2: Зайка моя. О, да, обязательно для кровообращения.
3: Сидим за рабочим столом правильно.
2: Зиба-зиба, Катя. Вот, прокачались. Валик берем? Берем. Yeah.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 26, плюс 29 градусов. Ветер умеренный, южный, до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
7: Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, внесении порядка и получения продавцов консультантов.
8: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
9: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.

0: может разойтись. То есть там она уже покажет класс.
1: Да, и курьер сначала боится, потом открывает дверь, а там ути-пути.
0: Да, ну ты знаешь, я учился в такой зоне, то есть гроза активной зоны, очень сильно. Да, когда у нас начинает грозы, мы вообще под кроватью вообще все. Да, в школе. Я там, ну, это как пансионат, мы же там живем 3 месяца, и там просто, когда начинается кат, это идет почти час.
1: Как вы спасались? Обнимались друг с другом?
0: Да, под кроватью, да. Это просто жесть.
1: Так и первая девчонка у тебя появилась.
0: Под кроватью. Это никто не запомнит.
1: Вместе боялись грозу. Ничего не бойся. Мы с тобой, шоу «Разбудильники».
0: Блин, даже в этой ситуации ты нашла поэзию, да? Молодец. Молодец.
1: Кому нужна пробушка? Громче грома реализуем. В группе ВКонтакте под последним постом отмечайся, как зовут, в каком городе живешь и кого нужно разбудить.
0: И Дере тоже заказывай, и Гром не заказывай. Мы не особо любим. А так через одну песню вернемся. Запомни, это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: И Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Кто заказал пробушку, будем выяснять. Группу ВКонтакте под последним постом вижу заявки. Скоро озвучу.
2: Да, тот, кто заказал, мы того вычислили. Вот, красавица Катя пишет. Вот, да, но не Бодрова, но Бодрова тоже красавица. Так, Катя пишет у нас в мессенджеры. Разбудите мою мамулю Ангелину. Она самая красивая. Вот, Ангелина тоже красотка. Ну что ж...
1: Всем комплименты развесил. Молодец.
2: Это правда.
1: А где дофаминовый букетик?
2: Он есть у меня в интернете. Пока.
1: А, ты из тех парней, которые букетики

0: чисто смайликами посылают.
1: Блин, я еще не дорос, но к этому иду наверняка.
0: Ну что, давай пробушку.
1: Да, для Кати, для Ангелина и для Кати второй. И для all the ladies in Russia and the world.

0: утречка. Добрейшего утрейшего. Вау.
1: Только вчера Катя была Исаева, сегодня уже добрейшего.
0: Утрейшего.
1: Утрейшего.
0: У нас в Башкирии с утра уже жара. Прошу разбудить мою подруженьку Регину Хабарову. Живет она в Питере. Пусть поднимается и идет здороваться с новым днем на самую романтичную крышу Питера. Ее подруга Виктория Эйсмонт. Город Кумертау.
1: Слушай, все красиво. Кумертай, Эйсмонт.
0: Утрейша.
1: Утрейша. Вообще. Ну, это хорошо.
0: Хорошо, Виктория.
1: Да, фигища красоты. Красота, лепота. Let's go.

0: Ladies and gentlemen, ну что же, дальше, читаю коммент, у нас в мессенджере пишет Женя. Доброе утро, наши любимые разбудилники. Разбудите, пожалуйста, нас с мужем. Как вы это умеете? Погода в Ростове-на-Дону классная. Птички поют, и под их пение так хорошо дремать.
1: Это да.
0: Хорошо, когда на работу не надо.
1: Разбудите, плиз, моего руководителя, а то он ставит на 7.45 совещание каждый день, а сам вечно опаздывает. Это у Димы боль.
0: 7.45.
1: Совещание.
0: My God, органы даже решили проснулись.
1: И начинается вот с этого самого приятного, знаешь, с утра. Здравствуйте, коллеги.
0: Ага. Здравствуйте.
1: Нет ничего более раздражительного в 7.45.
0: Ну, это как-то рановато. Я думал, с 9 все начинается, что ли. Окей. Ну что ж, кто на собрании, вот, главное не уснуть. А так, welcome. Let's go. Нам надо... Повтори совещание! И совещание, точнее.

0: кабинете шефа звучала такая музыка, к нему сильно охотнее люди пойдут на совещание.
1: Надо как-то разобразить, да, вот совещание, да, чтобы все захотели прийти.
2: Окей.
0: Ну что, у нас впереди игра, всем знакомая, под названием «Крокодил», и нам нужна ваша помощь. Нужны рандомные слова, которые вы можете прямо сейчас прислать в группу ВКонтакте под последним постом или в наши мессенджеры, в личку в том числе. Эти слова Саймон будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. В общем, правила ясны, знакомы и понятны. На чьем слове прозвучит гонг, кто-то победит.
1: Да, обычно по традиции все присылают слова пачками. Так что один человек, 20 слов, это обычное дело. Так что действуйте, а скоро начнем. Красавцы, мы вас обожаем. Люблю, не могу, целую. Это шоу «Разбудильники». Нам надо повторить. Это шоу «Разбудильники».

0: на радио DFM.
1: Реклама. Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Microphone check 1-2-1-2. Ни хао, ди народ, ди страна. Это зарядная станция под названием шоу
2: «Разбудилники».
3: Напротив меня заряженная барышня Катя Бодрова.
2: Человек на батарейках. Диджей Саймон.
3: Холодильник – это шкаф для холодной еды. Вот так я готовлюсь к игре «Крокодил».
2: Неплохо. Да, спасибо всем тем, кто успел прислать свои слова рандомные. В любом количестве в группу ВКонтакте под последним постом видим. Ну, видит Саймон, я туда намеренно не заходила. Да. И в нашем мессенджере мы также ждали сообщения в личку в том числе. Эти слова Сай будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение одной минуты. И на чьем слове прозвучит гонг, закончится таймер, тот и победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Слушай, дело серьезное сегодня.
2: Да?
3: Ой, ну ладно, я думаю...
2: Что приятно, играть буду не только я, те слушатели, которые будут внимать
3: слова
2: твои
3: кидать,
2: объяснения,
3: да?
2: Тоже mm-hmm. мысленно могут играть совместно со мной.
3: Ну, ты знаешь, я не все слова смогу объяснить, но у нас наверняка 10 слов сделаем.
2: Ну, давай попробуем.
3: А, сейчас планку задрали высоко.
2: Погнали.
3: Поехали. Так, ощущение, как будто что-то с тобой уже случилось.
2: Дежавю.
3: Молодец. Это такой кусок жира.
2: Сало.
3: Молодец. Ребенок курицы.
2: Яйцо.
3: Ребенок курицы живой.
2: Цыпленок.
3: Молодец. Кошки любят в них писать.
2: Лоток.
3: Это обувь.
2: Кроссовки, обувь.
3: Обувь.
2: Тапки.
3: Тапки. Да. В Англии пьют чай с...
2: молоком.
3: Да. Господи. Как это называется, когда тревожный знак, что человек тебе не подходит?
2: Красный флаг.
3: Да.
2: Red
3: флаг, конечно. Летательный аппарат.
2: А самолет?
3: Молодец. Русская кола. Русская кола.
2: Квас,
3: конечно. Что там еще есть? Животные зубастые. Название нашей игры?
2: Крокодил.
3: Крокодил, конечно. Ребята, еще дальше. Цифры, которые на машине, чтобы их обозначить.
2: Номера.
3: Госномер, конечно.
2: Здесь ты, конечно, подсадил госномер, да. Я так и сказала.
3: Ну да.
2: Я же сказала твое... номера.
3: Я же твое эхо.
2: Слушай, ну по-моему, сколько мы слов, интересно?
3: 25.
2: Серьезно?
3: 25 слов, конечно.
2: А, да нет.
3: Настя говорит,
2: либо
3: что
2: либо у тебя
3: нет.
2: С математикой проблемы, либо ты просто переоцениваешь наши возможности.
3: Ну, у меня, знаешь, умножение. Вот 5 на 10.
2: Слушай, ну было прикольно.
3: Да уж. Фу, 5 на 5, точнее, 25.
2: Очень понятно все объясняешь.
3: Ну, кстати, что сделали,
2: да? Убеждаюсь.
3: А, погоди, а последнее слово такое было-то? Госномер, да?
2: Госномер.
3: Это у нас...
2: Кто его прислал?
3: Не-не, это квас был, кажется, нет?
2: Нет, госномер.
3: А, госномер, да? То есть это Ольга... Ольга.
2: Ольга.
3: В нашей группе ВКонтакте.
2: Вот. Значит, мы ее поздравляем?
3: Да, я тоже хочу квас подметить, то есть русская кола.
2: Квас подметить?
3: Да.
2: Попробуй. Ты хочешь двум людям отдать подарок, я правильно понимаю?
3: Ну, кстати, почему бы и нет, можно. За старание, да?
2: Ну.
3: Да, квас — это Роман.
2: Роман.
3: Да.
2: Роман, тебе квас?
3: Роман квас.
2: В качестве подарка.
3: Роман Квасович и Ольга.
2: И Ольга. Ребят, вам достается фирменный мерч от Радио ДФМ за победу в игре «Крокодил».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если grape с английского переводится как виноград, fruit с английского как фрукт, тогда почему grapefruit не виноград-фрукт?
1: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером». Работай уверенно. Вологда, Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
7: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
10: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
11: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
12: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
13: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Акция действует до конца месяца.
15: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
18: АЗС «ЮВЭЛ» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «ЮВЭЛ» по Шахонское шоссе 56А. «ЮВЭЛ» – наполни день энергией.
19: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
3: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru. «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Хе-хе-хей, бонжур, Димир. Это антигрустин шоу «Разбудильники». С картами мемо в руках наша мемадонна Катя Бодрова.
3: И диджей Саймон.
2: Это мемоскоп, пункт выдачи надежды с круглосуточной доставкой позитива.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты писатель.
2: Вау! Слушай, давай сегодня попробуем, знаешь что? Я буду говорить знаки на французском языке.
3: На французском?
2: Да, я всю ночь готовился.
3: Ты что-то, Эмили в Париже продолжение. Саймон в Париже.
2: Знаю про этот сериал, но правда не смотрел.
3: Ну, потрясающий. Что
2: ж, так, пробуем, да, и посмотрим, вот как справишься.
3: Давай.
2: Да? Так, Лобелье.
3: Овен?
2: Да.
3: Лобелье. Эрнест Хемингуэй. Коротко, резко, с вайбом человека, который уже ввязался в приключения.
2: Окей. Дальше. Лотохо.
3: Лотохо.
2: Да.
3: Телец.
2: Да.
3: Лев Толстой. Обстоятельно, глубоко и с описанием ужина на 14 страниц.
2: А, лягушачьи лапки, что ли? Ой-ой-ой. Так, лежемо.
3: Близнецы?
2: Да.
3: Лежемо. Вот я бы сейчас лежемо, честно говоря, а не на работу ходимо. Оскар Уайльд. Сарказм, остроумие и фразы, которые хочется растащить на цитаты.
2: Ну что, на лежемо молились, да? Теперь локонсе.
3: Рак?
2: Да.
3: Джоан Роулинг. Разрешите себе мечтать и фантазировать на полную. Ваши идеи откликнутся многим.
2: Лолион.
3: Ну, это похоже, лев.
2: Лев.
3: Александр Пушкин. Светом русской поэзии вас, конечно, не назовут, но лучиком этого дня вполне.
2: Так, здесь посложнее, так, Левьерж.
3: Левьерж.
2: Да.
3: С девами вообще непросто.
2: Ну, красиво, да, Левьерж.
3: Артур Конан Дойл. Вы все анализируете и нацелены раскрыть главное дело дня. Кто грел рыбу в микроволновке офиса?
2: Ну, это благовоние. Так, дальше. Лебелонс.
3: Весы?
2: Да.
3: Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Красиво, стильно и лучше читать под легкий джаз.
2: Кстати, это фамилия Фиджеральд. Мне так нравится вообще. Фиджеральд. Так, баланс уже был, да? Так, дальше. Лескорпион.
3: Интересно, какой это знак? Лескорпион?
2: Лескорпион, да.
3: Может быть, козероги?
2: Нет, скорпионы точно.
3: Вы Стивен Кинг. Вроде все спокойно, но атмосфера тревожная.
2: Ласажите.
3: Стрелец?
2: Да.
3: Сегодня вы Жюль Верн. Вас постоянно тянет в приключения и желательно подальше от дома.
2: Ле Кэприкон.
3: Козерог.
2: Да.
3: Вы Айн Рэнд. Вы? Вас, как и героев «Атлант расправил плечи», интересует только работа.
2: «Атлант» уже потусовался, значит, дальше у нас «Ловерсо».
3: «Водолей».
2: Да.
3: Сегодня вы Франц Кафка. Странно, гениально, и никто до конца не понял, что происходит.
2: О, Кафка, это да.
3: Я пыталась его читать. Не удалось.
2: Это тяжеловес по странности. Так, и последнее. «Ле Пуэссон».
3: Рыбы?
2: Да.
3: Еще раз?
2: Нет, вру. Ле пуассо.
3: Ле пуассо.
2: Да.
3: Пауло Коэльо. Философия, знаки судьбы и ощущение, что Вселенная дает подсказки.
2: И все?
3: А как змеи носятся по-французски?
2: Не знаю. Поэтому, слава богу, что их нет сегодня.
3: Хорошо, что их нет.
2: Иначе я не знаю. Я не готовил.
3: Ле змеи носятся.
2: Мне нравится. Теперь давай читай.
3: Ля в следующий раз.
2: О май гад. Побывали, короче, в русском Париже. Там же Париж есть, рысь в России, знаешь, да? Вот. Ну что ж, это был мемоскоп. Как спасибо-то? Merci beaucoup за внимание. Скоро вернемся. Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. Отчется звони на бегу, под вас на все мне без проблем.
2: Слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио ДФМ.
2: Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
6: 0+.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В «Ленте».
15: Дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
21: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
22: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
23: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
24: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
25: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и, возможно, самая популярная рубрика нашего эфира под названием «Пранки Саймона». Почему говорю так? Потому что даже во ВКонтакте сейчас под последним постом вижу комментарий от Толика. «Катя, Сай, разбудите меня, пожалуйста. Везу рыбу на работу. Чувствую себя сам, как окунь без зубов». Это был один из первых пранков Саймона. Если что, не пропускайте, он звонил в стоматологию.
4: Да, слушай, мы же окунь, что ли, дадим, раз уже есть спрос. Успеем?
3: А, думаю, чтобы повторить именно этот пранк.
4: Ну, раз вот удочку уже закинул.
3: Во всех смыслах, да?
4: Да, то есть он выловил окунь, значит.
3: Ну, давай сделаем это. О чем говорит наш слушатель Толик.
4: Да, Толик, ты рыбак, точно. Вот ты окунь-покунь поймал.
3: Ты окунь с зубами.
4: Вот.
5: Стоматология, администратор Наталья. Добрый день.
6: Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Вы вставляете зубы?
5: Да, здравствуйте, вставляем.
6: Отлично. Вот скажите, пожалуйста, вы зубы вставляете офтом?
5: Офтом?
6: Да, офтом вставляете зубы?
5: Вам надо оптом зубы ставить?
6: Да, надо ставить 47 зубов. Мы хоккейная команда.
5: Вы меня разыгрываете сейчас?
6: Нет, я тренер этой команды. Мы хоккейная команда.
5: Сколько хоккейная команда у вас человек?
6: Нас человек 15.
5: Так, сколько зубов надо каждому человеку вставить?
6: Каждый человек говорит 4 зубов.
5: Нет, вы сказали 46 зубов.
6: Оптом, все вместе 46 зубов.
5: Так вы как определитесь по сумме, я не понимаю тогда.
6: Ну, Наталья, ну войдите в мою позицию. То есть я с математикой не очень хорошо. Ну,
5: дело... Я не могу в вашу позицию войти, потому что вы сказали, вам надо оптом 46 зубов. У вас в команде всего 15 человек. Сколько у каждого человека, по сколько зубов отсутствует?
6: Я могу спросить, ну, человек 15, 46 зубов нужно. Дело просто
5: в том, что... А как вы посчитали, что 46 зубов надо вставить?
6: Ну так мне секретарь передала, секретарь.
5: Ну, кто сказал-то?
6: Секитар.
5: Кто?
6: Секитар.
5: Это я не поняла слова.
6: Ну, секитар, который у меня работает, который передает мне информацию.
5: Угу.
6: Ну, дело просто в том, что мы даже не можем нормально выговаривать название своей команды, потому что у нас нет зубов. А мы скоро в чемпионат надо ехать.
5: Вот и поэтому вы шепеляете, да, что нет зубов?
6: Да, нет, у меня передних зубов нет.
5: Ага.
6: Ну, понимаете, а я-то тренер команды.
5: Понимаю, теперь, конечно.
6: Мы должны красиво выходить, там же много будет прессы и красивых болельщиц. А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
5: А вы думаете, у окуня нет зубов?
6: Окунь нет зубов, конечно. Вы биографию уже учите. Вы знаете биографию?
5: Не поняла, что мне учить?
6: Не, биографию, вы же знаете биографию.
5: Биография?
6: Окунь же нет зубов.
5: Биологию можешь мне учить?
6: А я так и сказал.
5: А, да? Вы знаете, связь плохая, плохо слышно. Я вам, наверное, сейчас перезвоню, хорошо, получу биологию.
6: Но вы это не торопитесь. Меня зовут Саймон, я ведущий DFM шоу «Разбудильники».
5: Разбудил, я в 6 утра уже стою.
6: О, молодцы!

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации. На ваш вкус.
4: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
5: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
7: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
8: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
9: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудилники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О, привет, жди народ. Если ты стоишь, если сейчас стоишь перед шкафом и как Катя не можешь решить, что надеть, надень улыбку и включи шоу Разбудилники.
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Сай, ты умеешь свистеть?
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Потихонечку можешь демонстрировать?
0: Закажи песню, я сделаю.
1: Whistle, baby. Это там есть свисток? Нет? Хорошо. Как ты научился? Yeah. Я все детство мечтала научиться свистеть, и до сих пор... И до сих пор не научилась.
0: Не переживай, потому что у нас примета того, что не будет денег, у нас в Африке такого нет. Свистит только счастливый человек.
1: Да? Вот, да. Который вот так вот, знаешь, да, в фильмах показывает. Да. Такой счастливый, да. Идет со свидания, например.
0: А я еще не профессионал, а там есть люди, которые на это дело вашу собаку съели.
1: Да, вот. А есть же, которые прям, знаешь, вот эти два пальца в рот огромные вставляют, да. И на всю
0: вот это
1: улицу
0: сложнее.
1: Могут свистеть.
0: Даже вот так можно... Это вот это уже, я хуже умею его смотреть.

0: будет. Будет все на наших улицах.
1: Точно?
0: Да.
1: Ну ладно.
0: Да. Говорю тебе как стойк. Все у нас будет.
1: Все-таки не свисти, а лучше заходи в группу ВКонтакте, закажи себе пробушку кому-то из близких людей. Как тебя зовут, где живешь и кого будем будить.
0: И симметрично сделай то же самое у нас в мессенджеры. И заодно тоже заказывай дыре. И через одну песню мы вернемся. Это шоу!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Насвистнули. Я, ну, полусвистун, диджей Саймон. Черный перец, Акбалао, Мерио, Куланджа.
1: Профессиональный радиоведущий. Оказывается, есть профессиональные свистуны.
2: Да.
1: Ничего себе.
2: Да, даже когда-то в гостях были группа The Hatters, по-моему. И как раз рассказывал главный солист.
1: Ага.
2: Вот, то есть они искали такого свистуна и нашли.
1: Музыченко.
2: Вот. Да, да, он, то есть приглашаешь за деньги, он тебе насвистнет там. То есть в песне, и все нормально. Так что есть профессиональные свистуны.
1: Ну, можно пойти получить вторую профессию.
2: Да, а за столько была песня, да?
1: Похоже. Саундтрек «Сопрано», ничего себе.
2: Да, так что надо поработать, да.
1: Ну что, заявки на пробушку. Мы насвистывать не будем, мы их просто зачитаем. Группу ВКонтакте под последним постом видим. Ваши имена, города и просьбы, кого нужно разбудить.
2: Не переживайте, что у нас не будут деньги, да? Их так и нет, да?
1: Поэтому какая разница?
2: Ладно, пишет у нас в мессенджере Егор. Разбудите, пожалуйста, Егора. Зиба-зиба.
1: А, сам себя?
2: Да.
1: Умничка.
2: Да, никто еще не запретил, правильно? Не скромничай.
1: Тихо.
2: Да, заказывай.
1: Сам с собой.
2: Let's go.

0: Это фристайл?
1: Да.
0: Вау. Можно не останавливаться.
1: Рэперские корни дают о себе знать.
0: Кайф. Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, моих детей, Пашу и Никиту, которые не пропускают каждое утро разбудильники шоу. Мама, разбудильники начались. Включай, говорят ребята. Отличного настроения из Москвы нам желают.
1: О, как приятно. Зиба-зиба от всего сердца. Всех перцев здесь.
0: И маленьких перцев.
1: Да, и черного, и белого, да? Ну что ж, погнали. Let's go.

0: стучать не хочется. Вот так,
1: красивый. Сэмпл понравился.
0: Да, вообще.
1: Заворачиваем.
0: Так, в нашем мессенджере отметился Никита. Разбудите моего друга Макса. Его сегодня выписали из больнички. Рад за него.
1: Браво. Будь здоров. Доброе утро, мои дорогие Саймон и Катюша. Обожаю вас. Разбудите, пожалуйста, моего дорогого мужа Владимира. Пусть поскорее достраивает баню. Очень хочется греться в своей и уже помыться. Разбудите все село Черемное, наверное, так. Павловский район, Алтайский край. Это Лана написала.
0: Слушай, в таком случае сказать «иди в баню» это уже не будет оскорбление, да? Правильно?
1: Это наоборот будет предметом гордости для Владимира, который ее строит.
0: Причем построена собственной рукой. Вау! Но респект, уважуха. Ну что ж, включи тусовку в бане или где угодно.

0: Ну что ж, Кать, играем?
1: Да, у меня телефон прямого эфира, только напомним. 8-495-956-101-2. Звони.
0: Звони, а если не запомни, давай на бис.
1: Можно свистеть. 8-495-956-101-2.
0: Не знаю, как представляешь, на свистеть номер, чтобы еще было понятно.
1: Ну, как-нибудь азбукой Морзе, а-ля.
0: А, ну это будет профессиональный свистун. А мы пока учимся. Но мы растем. Нам всего лишь полгода, да, пока? Да. Шоу! Разбудилники! Спасибо за внимание! Включи тусовку!

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
0: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
0: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
0: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
3: У кого-то не получается просто.
1: This is Evening Show on DFM.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило» только в ВОККО. 18+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
18: А теперь тусовка.
19: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пять сек.
2: Чик-чик, бум! Салют, Ди-команда! Поднимаем настроение быстрее, чем цены на кофе. И обеспечиваем ферди-пердозное состояние бодрости в шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня эспрессо Качакатто. Пор фаворе, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Так, оказывается, каждые 5 секунд в мире кто-то включает сериал фоном и становится его главным зрителем. Да? А мы играем в 5 сек.
3: Играем с тем, кто до нас дозвонился. Давай знакомиться. Алло, привет, как тебя зовут?
4: Привет, алло. Меня зовут Анатолий.
2: Анатолий! Yeah.
3: В каком городе проснулся?
4: Я проснулся в Королеве, но уже нахожусь в Пушкино. Это я тот самый окунь без зубов.
2: Слушай, мы же ради тебя поставили, то есть, на бис пранк.
4: Это было очень сильно.
3: Ты сегодня наш третий соведущий, походу. Мы с тобой неразлучны сегодня. А куда ты рыбу-то везешь?
4: На работу, занимаюсь рыбой.
2: То есть, главный рыбак в стране на сегодняшний день.
3: Свежую?
4: Ну, можно и так сказать.
2: Слушай, ну раз...
3: Свежую рыбку-то?
4: Свежую? И свежую, и копченую, и мороженую, вообще любую.
3: А ты через нас проезжай.
2: Да, мы рыбаешки. Кстати, если ты такой...
4: С удовольствием.
2: Раз такой знаток, а ты можешь назваться пару вкусных реально рыб, которые возможно?
3: Да ладно, конечно, может. А назови невкусных.
2: А не, невкусные рыбы бывают? Тилапия, что ли?
4: Не знаю. Ну, бывают рыбы невкусные. Уклейка невкусная рыба.
2: Утречка?
4: Уклейка.
2: Уклейка.
4: Маленькая уклейка.
2: Все,
4: да.
2: Записывай, чтобы...
4: Очень невкусная рыба.
2: Стороной обходить, да, уклейка, да, понял. А, вкуснейшая, какая рыба?
4: Блин, ну если на мой вкус, ну, форелька вообще супер.
3: Форель, это круто. Да.
4: Морская форель. О,
2: да, я очень люблю налим.
4: Налим, шикарная рыба.
2: Хариус.
4: Ну, это, блин, классная вообще.
3: Хариус — это любая рыба.
4: Семейство карповых.
2: Да, но Хариус — это не Келвин Харрис.
3: А, нет?
4: Не, а есть рыба, название такое, как Хариус.
2: Да, вкусно. Еще есть кумжа, вообще, тоже топ.
3: Ну, хватит уже.
4: Кумжа — это красная рыба, это очень редкая рыба.
3: Я не завтракала. Ну зачем вы так поступаете со мной? Давайте перейдем к игре 5 сек. Что будет происходить дальше? Мы и тебе, Толь, называем разные категории, а ты к этим категориям подбираешь слова. 3 слова за 5 секунд, которые озвучиваешь. Категория 5. Задача ответить на 3 из 5. Не сильно запутал? Если справишься, побеждаю.
4: Отлично, будем стараться.
3: Ну что, погнали. Первая категория, Сай.
2: Погнали.
3: Ой, подождите.
2: Да, все. Дружище, назови 3 холодных блюда.
4: Окрошка, оливье и нарезка рыбная.
2: Красавчик, ну хороший игрок, смотри.
3: Месть, как вам холодное блюдо.
2: Да, а которые подаются, да, месть.
3: Да. 3 способа слиться с вечеринки.
4: Я заболел, у меня дела, меня не отпускают.
2: А я-то думал, ты скажешь, у меня рыба.
3: Нет, третья самая жизненная. Меня не отпускают.
2: Да.
3: В детстве родители, а во взрослом возрасте жена. Погнали дальше.
2: Как родители загнали, да? Так, ну что ж, назови 3 некрасивых птицы.
4: Голубь, некрасивая птица, ворона и воробей.
2: Вау, а я могу сейчас поспорить.
3: Я даже знаю, что они сделают с твоей тачкой сейчас.
2: Да?
3: За то, что ты их назвал.
4: Блин, не хотелось бы, не надо, я только помогу.
3: На, получай. Так, ну, в целом мы справились с задачей.
2: Мне кажется, голубь красивый как-то.
3: Голубь?
2: Да, мне нравится.
3: Конечно, ты его озвучивал в мультике.
2: Да, о, ты помнишь, да?
4: Белый голубь красивый, серые, которые здесь лазят, блин, они некрасивые.
3: Толь, скажи, голубь голубю рознь.
2: Голубь рознь, да. Ну, дружище, прости, твоя тачка сегодня будет во всей красе от голубей.
3: Да, ну ничего страшного, мы компенсируем фирменным мерчом от Radio DFM, который ты забираешь.
1: Victory!
2: И теперь привет всем голубям, то есть у тебя есть 8 секунд.
3: Корлык.
4: Ну, естественно, передам привет своей любимой Ангелине, передам привет всему городу Королеву, ну и всем доброе утро, и вам, Катя, Сай, большое спасибо, что позвонили.
2: От души.
3: Королёв, включи тусовку.
0: Это шоу разбудил Вики.
2: Саймон
3: и Катя.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
1: Реклама на
3: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриф Максим Юрьевич. Угрен ИП 320-352-52-00-335-51.
1: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон, черный перец.
1: Как всегда, Саймон сажает нас в свой дредолет времени. Я надеюсь, он у тебя без крыши, жарковато слишком, и с кондюком.
2: Кондюк сделаем, по желанию, конечно.
1: Тогда отправимся в прошлое и откопаем оригинал популярного сегодня трека.
2: Да, сегодня сложный выпуск. Редкий случай, когда ремейк является мешапом. Вот, поэтому наш поиск оригинала пойдет в двух разных направлениях. Сначала по музыкальной линии, а потом по вокалу. То есть, итак, виновник этого музыкального праздника — это ремейк этого года, две штуки, 26-го, и недавний победитель микстуры Саймона — Milky and David Guetta, Just the Way You Are. David Guetta Remix. Слушаем, и начинается поиск.

0: вспомнили, да?
1: Mm-hmm.
0: Окей. А как я уже говорил, сначала идем по музыкальной линии. Следующий ремейк с этим музыкальным сэмплом – это трек 1998 года «Stardust». «Music sounds better with you». Слушаем.

0: перепутала этот саунд с Lady от Моджо, потому что очень похож.
1: Похожие.
0: Да, но этот трек мне знаком, есть в плейлисте. Mm-hmm. Потому что, ты говоришь, это French House.
1: French House, да. Вот этот диско-мотив у них очень распространен.
0: Что вот. У Daft Punk.
1: Да. Mm-hmm. И, да, кстати, первый ремикс Дэвид Гетта тоже в стиле French House.
0: Mm-hmm.
1: Ну что ж, теперь оригинал, да? То есть угадай, когда вышел оригинал. Подсказка в том же году, что и хит Юрий Антонов «Берегите женщин, женщин, берегитесь».
0: Оу, 80-х.
1: Правильно.
0: Вопрос какой именно?
1: 80.
0: Первый.
1: Вообще браво. И трек называется «Шака Кан», «Fate». Вот откуда взяли сэмпл музыкальный.

0: Вот это вот гитара, да?
1: Вот. Откуда ноги растут. Тут без вокала, да, трек? Чисто музыка.
0: Нет, там дальше есть вокал, но там музыка очень резко меняется. Прикинь, они просто взяли кусок в начале и все, который больше нигде не повторяется в песне. Да. Вот оттуда сэмпл взяли. Ну что ж, я же сказал, выпуск сложный. Теперь первый поиск завершен.
1: Мы ищем... Музыку откопали.
0: Да, теперь по вокалу пойдем, да? То есть все началось с чего, смотри, с чего, да? Давай вспомним.
1: Чем закончилась, по факту, самая последняя версия.
0: Да, самая последняя. То есть, это же виновник праздника, поэтому вот мы начинаем с него. Да? То есть, Милки и Дэвид Гетта, да, Just the Way You Are. А теперь по вокалу мы ищем где-то ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Следующий ремикс с этим вокальным сэмплом, это трек «Две штуки второго года». Та же группа Милки, Just the Way You Are. Они просто сделали ремейк на собственной песне. Спустя сколько лет?
1: Это
0: штуки,
1: второй?
0: 24 года.
1: Парикин.
0: Да? Слушаем.

0: что ж, теперь, Кать, по традиции, угадай, когда вышел оригинал с этим сэмплом вокала. А подсказка в том же году, что и хит Лев Лещенко «День Победы».
1: Ой, даже неловко сейчас назвать не тот год. Вот зачем ты меня так подставляешь?
0: Не, ну не переживай, я тебя поддержу. Вот ты не упадешь просто так.
1: Не знаю, 70-е тогда.
0: Молодец! 75-й!
1: Пятый
0: год! Без подсказки, браво! Трек называется Wings. Listen to what the man said. Wings — это была успешная рок-группа Пола Маккартни, основанная после распада The Beatles. То есть он там вокал исполняет сам. Так что теперь слушаем оригинал с этим вокалом.

0: Вот весь поиск закончен.
1: Мне нравятся оба оригинальных трека, от которых все пошло, которые в конце концов воссоединились.
0: То есть старый дух фигней не пахнет.
1: Да, абсолютно нет. Ну и Дэвид Гетта тоже молодец.
0: Тоже лайк, да?
1: Да.
0: Ну что же, и Пол Маккартни здесь побывал, и Гетта, и Милки. Если не знаешь их в своем подъезде, их знает Виталий, если что. Так что всем большое зиба-зиба за внимание. Как обещали, сделали. Кат, зиба-зиба за интуицию. Дай поносить.
1: Спасибо за подсказки, Саймон.
0: Ой-ой-ой.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Ура! Премия!
14: И мне пришла!
13: И мне!
15: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
14: О, да!
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
18: Лента.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» и рубрика, в которой Саймон рассказывает, до чего техника дошла. Что такого умного в очередной раз изобрели. Сай?
3: Катя, вообще, до чего дошла технология? Это просто невероятно.
2: Ну-ка.
3: Я в полном ай-фиге. Mm-hmm. То есть, причем ай-приставка, как ты понимаешь, AI. Да? Да, я просто ай, I'm shocked. Гордо представляю шайтан-приблюду, держатель для шаурмы в машине.
2: Лучшее изобретение века достается. Так, в чем суть? Куда эта подставка или держалка крепится?
3: Так вы запоздали, а, эту реакцию, да? Короче, Катя.
2: Просто человек шаурму ел.
3: Да, это подставка и держатель в одном. Чтобы шаурма стояла вертикально и не расшаурвалилась в машине. Mm-hmm. То есть полностью держит, как будто такой стаканчик. Короче, я сейчас общий чат сейчас закину фото. И по сути это лавашник или шаурма станция. Сейчас закину в наш общий чат, поймешь. Это просто изобретение века. Вот так выглядит держатель шаурмы в машину. Нашла?
2: Мне не подгружается.
3: В нашем чате.
2: А, да. Это прям как для стаканчика с кофе, только для шаурмы.
3: Да. То есть как держатель для телефона. Вот это для шавухи.
2: Ну а если ты уже надкусил, то все равно посыпется.
3: Нет, ты смотри на дно. Взрыв корень. Там же есть то есть там есть дно.
2: Для крошек?
3: Да, есть дно для крошек.
2: Там есть дно.
3: Да.
2: И оно пробито.
3: И с этой шаурмой мы пробили дно.
2: Слушай, надо этому. У меня есть приятель, который так трясется за свою тачку, там, не дай бог, крошка или еще что-то. Надо ему подарить прям вот это изобретение.
3: Когда ты мысль начинала, я думал, он так трясется за шаурмой.
2: Ну, во-первых, в разных регионах это устройство называется по-разному.
3: Да?
2: Держатель для шавермы, держатель для
3: завертона. Или донер-холдер.
2: Например.
3: Так, холдер — это держатель для донера, да? Так что, ребят, вот для нас, любителей шавухи, вот о нас подумали, понимаешь, наконец-то. А то у меня тачка вообще из куски шаурма везде.
2: Наконец-то по-настоящему дельные гаджеты.
3: Так что запомни, шайтан приблюду, держатель для...
2: Шаурмы.
3: Да. Или шавермы.

0: прогноз на DFM.
1: О, качает!
2: Рэп-прогноз.
1: До лета осталось всего 10 дней.

0: Чи включать?
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
6: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6 километр.
7: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
8: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
9: О, северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И тот, кто пропустил этот выпуск, не узнает, за что на нас обиделись голуби, воробьи и вороны, и как выглядит держатель для шаурмы. Вывод. Не пропускай шоу каждый будний день с 7 утра по московскому времени. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорил Саймон в сегодняшнем телефонном пранке, учите биографию, дети.
2: А имеете в виду биологию? Биологию, может быть, нет?
1: Ты так и сказал.
2: Ну что ж, я твой брат и от другой мамы, DJ MC Саймон, черный перец, Акбалаомер и Окуланджа. Динарод, если начальник спросит, почему ты такой бодрый, ну скажи, что нас слушал. А если спросит, почему опоздал, лучше соври. Вот.
1: Подставляй.
2: Да, завтра услышимся. А сейчас я буду доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. До скорой встречи. Муа! Люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

Радио DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: И если вы еще не знали, что именно сегодня тот самый день, когда на работе можно как минимум в два раза больше времени провести не только за чашечкой кофе, болтая с коллегами, но и заменить кофе, например, на чай, то, знаете, да, сегодня именно тот самый денек. Международный день именно этого напитка отмечается. 21 мая, ну, я думаю, что у каждого найдется хотя бы один друг или знакомый, который прямо, знаете, обожает устраивать эти чайные церемонии, чашечки, тарелочки и все такое. Ну, что далеко ходить? У меня даже есть коллега, который вот к пакетированному чаю относится так себе. Поэтому ценитель вы в этом вопросе или только любитель, в любом случае чай нас объединяет. С этим трудно не согласиться, да?
1: Чай, индийский чай
0: и разный чай. Ну и музыка тоже создает правильный настрой, поэтому давайте ее слушать, слушать громко и включать тусовку. Шао, Софи Мбах ожидаются впереди здесь на Радио ДФМ. Ну а с вами уже я, Тимур Белов. Всем привет и хорошего дня.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь Меламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.

0: Добавляйте их в свою коллекцию, ну и, собственно, активно пользуйтесь с друзьями, когда будете переписываться. Ну, нужно же выделиться как-то, понимаете? Стикеры там на все случаи жизни, практически весь спектр эмоций, любое абсолютно настроение есть в нашей коллекции. А как, собственно, добавить эти самые стикеры, рассказываю. Подписывайтесь на наш канал Radio DFM в Максе, там по специальным постам есть ссылочка, нажимайте на нее и потом уже спокойно загружаете и пользуйтесь. Саймон и Катя теперь еще ближе, и 24/7 стикеры того стоят.
1: Реклама на DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные, весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
6: АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ, Пошехонское шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
7: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: этим не поспоришь. Ну и вы у нас тоже хорошие, талантливые, поэтому именно вам я предлагаю поиграть в игру под названием «Пинг-понг», которая к нам приближается. Звоните 8-495-956-1012, набирайте этот номер как можно быстрее, потому что подарочки у нас тоже будут. Номер, если не запомнили, тогда вот вам еще вторая попыточка дозвониться.
1: Играй! Получай подарки! Звони!
2: 8-495-956-1012!
3: Лучших треков недели.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: ОККО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
17: столько богатстве? Столько условий.
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на Т-банк.ру.
20: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
21: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что...

0: Пинг-понг на ДФМ.
1: И сегодня в нашем пинг-понге принимает участие жизнерадостная, позитивная девушка Альбина из города Новосибирска. Альбина, с большим удовольствием я тебе говорю привет, как дела? Здравствуй. Альбина?
2: Да.
1: Ну, как бы вопрос я тебе успел уже задать. Как у тебя дела? Привет.
2: Привет, замечательно все.
1: Замечательно. Каким полезным делом успела сегодня заняться?
2: Ой, я сегодня ездила на учебу, на вождение.
1: Так, и как? Нормально все?
2: Да, у меня скоро экзамен.
1: Волнуешься?
2: Очень.
1: И сейчас, видимо, тоже волнуешься, потому что нам будет так сложно с тобой. Игра пинг-понг. Чем мы будем заниматься? По очереди будем говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из нас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент. Ну, собственно, давай определимся с поводом. Международный день чая отмечается 21 мая. И тема пинг-понга сегодня у нас весьма такая уютная, максимально приятная, комфортная. Чаепитие. И, собственно, наши ассоциации. Так, Альбина, первое слово будет от тебя. Я надеюсь, оно будет такое нормальное, легкое. Начинай.
2: Ну, давайте так, чай.
1: Чай, чаепитие, да. Ну, тогда получается буква И. Так, ну давай тогда имбирь.
2: На «р», да?
1: Да.
2: Разговоры.
1: Разговоры.
2: Ну, зачастую, да, ну,
1: давай тогда разговор принимается.
2: Разговор.
1: Так, чай. О, ромашковый чай же бывает. Тогда ромашка. Ромашка, во, буква А.
2: Так, ромашка. Аромат.
1: Аромат принимается. Так, торт. Конечно, чаепитие как без торта.
2: Не поняла, что?
1: Торт. Т.
2: А, торт? Угу. А, трава.
1: Еще как. Да. И ты сегодня одержала победу.
2: Ура! Круто, спасибо.
1: Так, ну, я так понимаю, чай с щебрецом и все такое ты любишь, да?
2: Да, чай люблю очень.
1: Травушку-муравушку и все такое. Так, приятный, конечно, момент для тебя, но не очень приятный для меня, Альбина. Хотел я сегодня одержать победу, но все-таки твоя взяла. Альбин, Новосибирск за тебя радуется, я тоже радуюсь, потому что ты уходишь у нас не просто так. Получаешь фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец.
2: Ой, круто, спасибо вам большое.
1: Ну и давай там по вождению покажи прям высший класс, ладно? Я в тебя верю.
2: Обязательно.

0: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-00-335-51.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

Здесь диджей Алок и команда Portugal The Man. Им бы, вы знаете, не ограничиваться одним совместным хитом, можно и побольше. Мы уж точно против не будем. Главное, чтобы они там собрались в студии как-нибудь и записали еще побольше треков. Dive into the Ocean на радио DFM. Между прочим, это 8-я строчка DFM Top 30 по итогам прошлой субботы. А вот что будет уже в ближайшую, мы узнаем, сейчас я вам скажу, какого числа. 23 мая в 15 часов по Москве. Ну, вы понимаете, да, 120 минут и самые лучшие треки недели вам представит уже мой коллега Женя Кротов. Суббота, запомните, DFM Top 30, не пропустите.

0: Голливуда и все такое. У нас есть другая версия, даже лучше. Все ли вот вы помните, например, как зовут того самого героя, а?
1: Я даже не знаю, как вас зовут.
2: Меня зовут Ихтиандр.
0: Ихтиандр, человек-амфибия. Да, именно он возвращается, говорят, что уже в этом году стартуют съемки новой киноадаптации романа. Но создатели сразу предупредили, что они не планируют снимать какой-то ремейк легендарной картины. Это будет совершенно новая, современная киноадаптация романа. Так что ждем нашего родного Ихтиандра. Ну а Аквамен пусть пока постоит в сторонке.
3: Реклама на В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вау, смотри, какая коляска!
5: Гляди, красивая коляска!
6: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску!
5: Девушка, а где вы купили такую коляску?
4: Конечно, в коляске ТОП! Там самые классные бренды! Анекс, Тутис, Раан, Карелла, Индиго и другие на любой бюджет!
7: Ну все, ТОП-ТОП в коляске ТОП! На Новгородскую 2А, правый цоколь!
8: Новый RAV4 уже в Мартен! Пройди тест-драйв, запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
9: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская 2А.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: вдруг у вас остались какие-то вопросы, отправляйте прямо сейчас в Макс 965-115-5115 свои музыкальные заявки. Ответьте себе честно на вопрос. Какой вопрос? Что вы хотите послушать?
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51

Рандомайзер, нужно сделать всего ничего. Откровенно ответить на вопрос, что вы хотите послушать именно сегодня. Да, сегодня 21 мая в четверг. И, собственно, свой ответ отправить в Макс. Номер запоминайте, +7 965 115 51 15. Ну что, я вижу, какие музыкальные заявки. Two Colors, Loveful, Pitbull, I Know You Want Me. И вот еще следующее предложение, которое отображается у меня на мониторе. Роберт Майлз, Children, просит Евгений. Дамир хочет послушать Эминема, Стэн. Это ведь совместная работа с Дайдой, если я не ошибаюсь, да? Серж Дивант, Addicted, Мари Краймбрей. Давай не ждать. Такая просьба от Камилы, ее подруги. Вот имя ее почему-то она не указала. Итак, кому сегодня повезет в нашем рандомайзере? Чью музыкальную заявку будем исполнять? Сейчас узнаем. Я понимаю, волнительно. Я тоже всегда переживаю в эти моменты, потому что одно дело увидеть заявку, так еще надо быстро ее найти. Сегодня у нас повезло, знаете кому? Екатерине. Она написала следующее. Привет, Тимур! Сия, Unstoppable! Очень сильно прошу. Катя, буквально несколько секунд. Так, Сия, вижу треки. Ага. И вот Unstoppable нашел. Катя, твое музыкальное предложение, музыкальное желание исполняется. Слушай, наслаждайся.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 26, плюс 29 градусов. Ветер умеренный, южный, до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Всем большой привет, вы слушаете Radio DFM. Ну, понятное дело, что многие сейчас работают, пытаются всеми силами там справиться с поставленными задачами. Но вот завтра утром, когда нужно будет просыпаться и идти на работу, не забудь, пожалуйста, включить наших разбудильников. Саймон и Катя. Катя и Саймон сделают наше утро, это точно. На самом деле, не только утро, да? Разбудильники решили тут запустить свой фирменный стикер-пак в Макси. Я уже добавил, там столько прикольных стикеров от Саймона и Кати. Поэтому вы тоже добавляйте, подписывайтесь, канал Radio DFM, жмите на ссылку под специальным постом и добавляйтесь себе в коллекцию. Вам точно понравится. Ну, друзьям там отправьте в переписочке, чтобы кого-то удивить. Эксклюзивно Макс, канал Radio DFM. Добавляйте, подписывайтесь.
1: Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». Фанды и скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.

0: лететь. Ну, так, на всякий случай, я предупреждаю, вдруг вы еще не знали. Я сам, в принципе, вчера только узнал. Знаете что? Пауэрбанки! Теперь нельзя сдавать багаж и заряжать на борту самолета. Устройства должны находиться в легкодоступном месте под контролем пассажира, и брать их можно исключительно вручную кладь. Поэтому, если вдруг вам предстоит такой дальний перелет, заряжаем все гаджеты заранее, ну, чтоб все работало.
1: Реклама на Дифа.
2: Надежное сварочное оборудование – это Верон. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Верон. Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам «Клуб Добро». Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660. И на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дударев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-00-335-51.
6: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром!
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов, консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: ДФМ, с вами по-прежнему я, Тимур Белов, и в ближайшие несколько минут я предлагаю вам поиграть в квиз, собственно, от участия, в котором вы никогда не отказываетесь, поэтому и этот раз постарайтесь, в этот раз постарайтесь проявить активность и как можно быстрее дозвониться, опередив абсолютно всех. Номер 8495-956-1012, набирайте его как можно быстрее, квиз впереди, и вполне возможно, это тот самый момент и тот самый шанс, когда вы сможете проявить себя. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.

0: ты по всем параметрам.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Сроки горят и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляем. Подписывайтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
9: В кино с 21 мая. Хоррор «Обсессия» от создателей «5 ночей с Фредди» и «Сплит».
10: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
9: Это не любовь. Это обсессия.
11: Мужик, ты ее заколдовал?
9: В кино с 21 мая. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40. На солнце. Категория 6+.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: всеми любимый квиз. И ко мне в этот момент присоединяется Тимур из Уфы, который сегодня будет принимать участие и отвечать на мои вопросы. Тимур, привет, доброго дня, желаю тебе.
1: Всем привет, привет.
0: Так, что интересного сегодня делал, чем занимался?
1: Погода класс. Вот сейчас вышел на улицу прогуляться. Девочки у нас в Уфе такие красивые. Блин, спасибо вам огромное.
0: Ты говоришь спасибо огромное мне или все-таки девочкам?
1: Девочкам, конечно.
0: Ну, ты понимаешь, да, то, что я в Уфе не был, поэтому к этому пока еще не причастен. Но в любом случае, я тебе верю, да, действительно красивые девушки. Надо сейчас вбить самые красивые девушки Уфы. И там, знаешь, прям все девушки вашего города на одной фотографии. Есть интересная такая фоточка? Нужно, кстати, устроить челлендж по этому поводу. Тимур, ну а сейчас, в принципе, может быть, даже и про Уфу, может быть, даже и про девочек будет вопросы сегодня в квизе. Посмотрим. Ровно 1 минута 60 секунд. Ты будешь отвечать на мои вопросы, которые я тебе подготовил, а потом читаем количество правильных ответов. У Максима, который лидирует к этому моменту из Барнаула, между прочим, молодой человек, у него 4 правильных ответа, 4 балла. И если у тебя сегодня будет больше, это будет большой плюс, это будет очень-очень хорошо. Ну что, Тимур, будешь стараться?
1: Я готов.
0: В таком случае твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. 122 года назад в Париже была основана Международная федерация футбола. Как называется игрок, который защищает ворота?
1: Вратарь.
0: Вратарь или голкипер, да, принимается. Какая страна стала чемпионом мира по футболу в 2022 году? Франция или Аргентина?
1: Аргентина.
0: Аргентина, правильно. Всемирный день медитации отмечается сегодня. Как называется поза для медитации с прямой спиной и перекрещенными ногами?
1: Лотос.
0: Лотос, совершенно верно. 98 лет назад Уолт Дисней получил патент на использование образа Микки Мауса. А теперь послушай небольшой фрагмент и попробуй повторить.
2: И всем привет, это я, Микки Маус.
0: С такой же интонацией.
1: Всем привет, это я, Микки Маус.
0: Хороший такой Микки Маус получился. Сегодня отмечается день «Говори как Йода». Из какой вселенной этот вымышленный персонаж, мастер Йода?
1: «Звездные войны».
0: Естественно. А кто является сценаристом, создателем и режиссером фантастической саги «Звездные войны»? Как его зовут?
1: Стивен.
0: Джордж Лукас. 21 мая, 9 лет назад, состоялась премьера третьего сезона телесериала «Твин Пикс». А сколько сезонов насчитывается всего? 3 или 4?
1: 3.
0: А, хотя да, правильно. Ровно 3. Так, я так понимаю, Twin Peaks ты смотрел, и ту женщину с Полином тоже помнишь. Прекрасная женщина просто, которая Полина никогда из своих рук... Не-не-не-не, она всегда с ним ходит. Ну что ж, почитаем количество правильных ответов. Влад, вратарь принимается, Аргентина принимается, поза лотоса тоже хорошо. Микки Маус получился у тебя, замечаю. Вообще тебе нужно заняться озвучкой. Угу, ну, хорошо получается.
1: Я подумаю.
0: «Звездные войны», Джордж Лукас мимо и Twin Peaks тоже попал. Из 7 вопросов 6 правильных ответов. И это получается, что, Тимур, ты сейчас у нас лидируешь. Максим, тебя смогли опередить. И Владимира ты опередил, и Зинаиду, которые тоже принимали участие в квизе на этой неделе. Ну что ж, посмотрим, завтра найдется твой хороший такой соперник, который постарается тоже там, может быть, семерочку наберет. Ну, завтра все станет ясно. Тимур, в любом случае, завтра в пятницу мы обязательно с тобой созвонимся. Теперь я тебе говорю огромное спасибо за квиз, огромное спасибо за этот потрясающий результат, огромное спасибо за красивых девушек в Уфе. Им передавает меня огромный привет. И получай еще фирменный подарок. Это фирменный мерч Радио Дефом. Поздравляю тебя.
1: Поздравляю. Спасибо огромное. Очень приятно.
0: Ну и давай как можно громче, как можно позитивнее. Слово «квиз» на всю страну. 1, 2, 3. Тимур.
1: Квиз.

0: легендарный, великолепный Imagine Dragons, Whatever It Takes. Здесь, на Радио ДФМ. Я на этом, Тимур Белов, с вами прощаюсь. До завтра. Далее встречайте Артема Скорбогатова. Он придет не с пустыми руками, с подарками, с новостями и с играми. Все будет впереди. Включи тусовку.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: С 18 по 24 мая в Стройландии. Бассейн каркасный диаметром 360 сантиметров 9999 рублей. Батут диаметром 244 сантиметра 9999 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
8: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису

0: Josh. Привет вам из нулевых от Моджа и некая леди в эфире радио DFM. Ну а я с удовольствием сообщаю, что мои коллеги утренние пташки Саймон и Кати теперь доступны в формате стикеров. Причем эксклюзивно, только в Максе. Так что подписывайтесь на канал радио DFM, кликайте на ссылочку под постом о стикер-паке и добавляйте новые эмоции себе в коллекцию.
1: Ништяк!
0: Конечно, Павлик! Так что встретимся в Максе, дорогие друзья. А вскоре обязательно с кем-то из вас услышимся в эфире и разыграем наш фирменный мерч. Всем бодрого доброго желаю каждому причастному легкого

0: рабочего четверга. Много не работайте. И мало тоже.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. ОКО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
5: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что...

0: Чуть позже, обещаю, не забуду рассказать вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Василием. Василий, здравствуйте.
1: Да-да, всем привет.
0: А вы откуда к нам дозвонились?
1: Город Нижнекамск.
0: Хорошее дело. Но там плюс 20 у вас, наверное, не ниже.
1: 26. Сегодня тепло.
0: Супер. Настоящее лето.
1: Вчера было 31. Да.
0: А вы что, такое, рекорд?
1: Да.
0: Замечательно. За вас можно только порадоваться. Будем надеяться, что и в остальных регионах нашей необъятной происходит то же самое. Василий, давайте поупражняемся с вами в игрушке Fake News. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые я подряд друг за другом вам озвучу. Ну а вы, ежели определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас наш фирменный мерч. Если ничего не случается, мы слушаем с удовольствием ваши фирменные приветы. Договор?
1: Договорились.
0: В Госдуме предложили штрафовать за фото в купальнике на аватарке. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Нет.
0: У россиян появилась возможность установить сам запрет на покупку импортных товаров.
1: Думаю, нет.
0: В Грозном счастливый покупатель перепутал квартиры в новостройке и сделал ремонт в чужом жилье.
1: Думаю, да.
0: Да-да, и вообще с победой, надо сказать, Василий.
1: Ура!
0: Большой молодец. Но было место, где вы споткнулись. Давайте разбираться. Правда, в Госдуме предложили штрафовать за фото в купальнике на аватарке. Ну, нас с вами это не касается, слава богу. А нет, неправда. У россиян не появилась возможность установить самозапрет на покупку импортных товаров. И таки да, в Грозном счастливый покупатель перепутал квартиры в новостройке и сделал ремонт в чужом жилье. И такое тоже бывает. Да. Лучшего и не найти. Василий, мы вас поздравляем. Вы большой молодец. Мы дарим вам, собственно говоря, со своей стороны фирменный мерчик. Это плед от радио DFM. А вы нас сейчас порадуете своими фирменными приветами.
1: Передаю привет всем, кто меня узнал, всему Нижнекамску и своей семье, сыновьям Леониду, Семену и Арсению.
0: Ни про кого не забыли?
1: Нет, супруги Ирине.
2: Реклама на DFM.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шахонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организации, правила, количество призов, сроках вместе и порядке получения продавцов и консультантов.
10: Телефон рекламной службы радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А? Ты садишься в машину со звуком «Эть», а выходишь из машины «Опа!»
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го, такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
6: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
17: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
16: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
18: Я люблю тебя, люби меня!
16: Обсессия. В кино с 21 мая. 17+.
19: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
20: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце».
19: Категория 6+.
0: Up the next. А дальше тусовка.
21: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ну что ж, дорогие друзья, предлагаю прямо сейчас перевернуть календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1837 году в России началась первая шахматная партия по переписке, которая игралась тремя москвичами и спортсменом из Санкт-Петербурга и длилась целых 5 месяцев. В 1853 в лондонском Ридженс-парке натуралист-самоучка Филипп Генри Госсе выставил водный виварий. По сути, первый большой аквариум в мире. А в 1904 в Париже основали FIFA, главной целью создания которой было объединить национальные футбольные федерации и способствовать проведению соревнований мирового уровня.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

0: Трек от Бенни Беннасси «Satisfaction» сквозь поколение врывается в эфир радио DFM. И, кстати, в этом плане также лихо откатываются назад и американские ученые, которые вплотную приблизились к воскрешению вымерших видов птиц. На днях, значит, там вылупились цыплята из первых в мире полностью искусственных яиц. Благодаря новой такой вот технологии специалисты намерены вернуть на планету птиц Додо и гигантского нелетающего моа из Новой Зеландии. А как же...
1: Птица, говорун, отличается умом и сообразительностью.
0: Надеюсь, и вы, благодаря собственной смекалочке и в какой-то степени интуиции, сможете отгадать концовочку новости и получить в свое пользование наш фирменный мерч. Ну а я, Артем Скоробогатый, не перестаю желать вам легкого рабочего дня в нашей компании.

Ну что, дорогие друзья, а угадывайте, что было дальше, и выигрывайте фирменный мерч от Радио DFM. Звоню, жду звонка в студию. +7 495 956 101.2.

почему-то как-то на прошлом треке я кривовато анонсировал розыгрыш, а вот теперь сделаем все корректно. Что было дальше? Звоните в эфир, играйте, выигрывайте наш фирменный мерч. Жду звонка. +7 495 956 101 2. Вот теперь другой разговор.

0: К нам дозвонился Альберт, которого мы категорически приветствуем. Альберт, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда вы к нам пожаловали?
1: Казань.
0: Плюс 30 у вас, значит.
1: Великолепно, да.
0: Хорошее дело. Лето, лето полным ходом. Это замечательно. Ну что, Альберт, давайте поупражняемся в игрушке, что было дальше. С меня начало, подчеркиваю, самые нереальные, реальные новости. Сейчас я, собственно, это дело озвучу. Предложу вам средом три варианта концовки, то есть три варианта развития событий. Выбирайте правильный, получаете в свое пользование фирменный мерч от Радио DFM. Итак, уважаемый Альберт, в Китае, значит, жених и невеста устроили на своей свадьбе многоточие вопрос. Чего было дальше? А вот теперь выбирайте. Цирковое представление, рестлинг-поединок или скандал?
1: Я думаю, скандал.
0: Скандал?
1: Да.
0: Так это же совсем просто, если учесть, что у нас самая нереальная реальная новость.
1: Так, давайте думать.
0: Давайте. Цирковое представление или рестлинг-поединок?
1: Рестлинг-поединок.
0: Ну, это совсем круто, Альберт.
1: Третий вариант, что ли, пробовать?
0: Почему? Вы еще первый даже не обсудили со мной. Цирковое представление.
1: Да. Возможно, у них там рестлинг. Может, они соревнуются муж с женой.
0: Так, возможно, у них там и цирковое представление происходило, а?
1: Ну, может быть, это не Китай.
0: А что ближе к телу? Выбирайте. Ну, интереснее, скажем так. Скандал, кстати, я тоже не отметаю. Вы же понимаете, моя задача
1: с
0: толку вас сбить.
1: А ну, может быть, давайте нет. Давайте я на первом варианте остановлюсь.
0: Все-таки скандал. На первом. Вам интереснее цирковое представление, чем рестлинг-поединок, да?
1: Ну да.
0: В Китае профессиональный рестлер и его невеста устроили на своей свадьбе поединок, чтобы определить, кто будет выполнять домашние обязанности. Альберт.
1: Интересно.
0: Да, надо сказать, что этому еще предшествовал довольно странный диалог накануне.
2: Я хочу, чтобы ты ломал мне. Ты сможешь? Я тебя прошу.
0: Альберт.
1: Убрасывала она его, наверное.
0: Всякое там может быть, и габариты могли быть совершенно разные. Муж, может быть, гораздо был, говорится, похудее, вот, а она, ну, повнушительнее размерами. Ну, ладно, это нас уже в меньшей степени интересует. Мы хотели вас порадовать нашим фирменным мерчем, но, видимо, наверное, не сегодня. Альберт.
1: Попробуем еще раз.
0: Обязательно не выключайтесь из этого процесса, пожалуйста, а еще лучше передавайте привет.
1: Передам привет всей Казани.
0: И китайским рестлерам.
3: Реклама на
4: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
9: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
10: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Открыли тройку лучших на прошлой неделе Offenbach. Miles Away.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции был лидер позапрошлой недели. Yearbooks. Graceland.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Kung City of Lost London, Galaxy.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальной дилеров Джак и на jackcar.ru от 4 774 000 рублей с учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019 08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации, акция, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Ура! Премия!
12: И мне пришла!
11: И мне!
13: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. Итак, каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
12: О, да!
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
17: «Оливка и Горек Грег». Новые серии. Завтра в 18.40 на «Солнце».
16: Категория 6+.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM.
17: Потому

0: Ну что, дорогие друзья, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день официанта или же день обмена талисманами и предложить кому-нибудь свой взамен на чужой, заранее наглядно показав.
1: Вот что крест животворящий делает.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
7: Надежное сварочное оборудование – это «Вером». Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. «Вером». Работай уверенно. Вологда. Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
8: Тонировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
14: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
15: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
16: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
17: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.
7: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
18: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
19: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Фонтан Уцума запустили в Вологде. Современный беговой центр откроется на стадионе «Буревестник». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Фонтан Уцума запустили в Вологде. В областной столице стартовал сезон работы городских фонтанов. Жители Вологды могут насладиться фонтаном в Благовещенском сквере. Ранее на объекте были проведены подготовительные работы. Специалисты произвели чистку механизмов, проверили проверили и отрегулировали светильники. Фонтан будет радовать жителей каждый день. В вечернее время волокжане могут увидеть светомузыкальное шоу. В прошлом году фонтан проигрывал 10 музыкальных композиций, как классических, так и написанных специально для шоу. Фонтан в Благовещенском сквере появился в Вологде в 2023 году. Современный беговой центр откроется на стадионе «Буревестник». Сеть спортивных объектов для любителей бега создается в стране по инициативе президента Всероссийской Федерации легкой атлетики Петра Фродкова. Вологда вошла в перечень пилотных городов. Спортивные объекты возведут на стадионе «Буревестник». Стройплощадка уже подготовлена. В здании будут расположены универсальные залы, зоны отдыха, питания и восстановления, а также современные раздевалки. Для занятий с тренерами предусмотрят отдельные площадки. Проект – часть стратегии ВФЛА по развитию легкой атлетики в России до 2036 года. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
10: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Танцевальный хит нулевых от Бенаси Бразерс и Дэнни «Hit My Heart» только что в эфире радио DFM. Ну а что до новостей, то сейчас самое время переместиться в Китай, где, наконец, благополучно открылся для посетителей самый длинный горизонтальный небоскреб в мире. Его построили аккурат прямо сверху многофункционального комплекса в городе Чунцине длиной 300 метров. А расположен он на высоте 250 метров.
1: Вот тебе и китайцы.
0: Всем еще раз пламенный привет, это Артем Скоробогатый. Всем грамотеям, кстати, не секундочку, рекомендую потихонечку начинать разминать свои извилины. Игра «Слово дня» уже совсем скоро. Ну а те, кто, не покладая рук, работает просто...
2: Молодец.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами на связи Грамотея Оксана. Вам аплодисменты. Оксана, здравствуйте.
1: Привет, привет, Леша.
0: Ну что, Оксаночка, давайте вспоминайте, что было по русскому языку.
1: Четверочка.
0: Твердая?
1: Да.
0: Сейчас мы оттестируем вашу твердую четверочку и посмотрим, насколько все было так, аль иначе. Слово дня, Оксана. У нас для вас готов новостной заголовок, внутри которого предательский или нет, сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, где вам надо бы, Оксаночка, поставить правильное ударение. Если знаете или угадаете, с нас фирменный мерч от радио DFM, а если нет, с вас фирменные приветы. Договор?
1: Договор.
0: Необычный спрос на пыльные вещи породил странный фетиш или фетиш? Выбирайте.
1: Фетиш.
0: Поспешишь, людей насмешишь, Оксаночка. Данное слово пришло к нам из французского, стоит запомнить, в котором, как известно, ударение падает на последний слог. Поэтому правильно говорить фетиш, представляете?
1: Вот теперь буду знать.
0: Давайте я вас поддержу. Если бы я оказался на вашем месте, я бы тоже выбрал фетиш, честное слово. Поэтому сильно не расстраивайтесь, пожалуйста. Но русский язык с этой твердой четверкой нужно по-прежнему продолжать подтягивать, в том числе с помощью нашей игрушки. Оксана, мы вас благодарим за участие, но без приветов не отпустим.
1: Спасибо большое. Я передаю огромный привет городу Ревуту. Всех люблю. Привет, DFM. Прекрасная погода, лето. Всего доброго всем.
0: И вам тоже всего доброго.
2: Реклама на DFM.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новый RAV4. Уже в Марте. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Марте. Окружное шоссе 33.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
9: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Займы на любые цели в приложении «Корона». Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
12: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
11: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
13: Я люблю тебя, люби меня!
11: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18.40. На солнце. Категория 6+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.
1: DFM.

0: Ну что, настало время прощаться, дорогие друзья. Однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: О том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, температура воздуха в Москве побила рекорд 129-летней давности. В Министерстве просвещения сообщили, что в школах с 1 сентября дети начнут изучать искусственный интеллект, а аналитики выяснили, что самыми злостными нарушителями парковки в столице являются владельцы BMW.
2: Стало очень неудобно. Просто очень.
0: Все, на этом на сегодня у меня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70 72 82.

Да, вроде бы только недавно закончилась зима, ну, по крайней мере, лично, по ощущениям, так чувствуется, но уже 10 дней до лета остается. Друзья, у нас сегодня 21 число, давайте смотреть, какие праздники сегодня отмечаются. У нас сегодня день музы и вдохновения, так что, если у вас есть муза, обязательно поздравляйте. Сегодня также день полярника, хотелось бы передать им, чтобы немножко прохлад нам сюда отправили, но мы знаем, что скоро погода и так испортится, так что не надо. Еще сегодня Международный день космоса, а также Международный день чая. Так что, если вы разбираетесь в этих улунах, женьшенях, что ж, классно вам посидеть, но друзей своих, пожалуйста, не грузите этим. Всем огромный привет, меня зовут Женя Кротов, у нас новый день, новый час, хорошей музыки и, конечно, будем разыгрывать мерч, не упускайте свой шанс.

0: еще один классный трек только что послушали на DFM. Кстати, напомню, друзья, что у нас есть еще и наши интернет-станции, где этой музыки еще больше и много какой другой. Залетайте к нам на сайт dfm.ru, слушайте, там есть выбор. Ну а у нас есть возможность, друзья, возможность выиграть наш мерч. Все очень просто, сейчас задам тему, вам нужно будет на нее ответить и прислать сообщение, ну, в любом из наших мессенджеров. Тема в этом часе вот такая. Что у вас служит дома, но не по назначению? Присылайте, друзья, почитаем совсем скоро, выберем случайным образом приславшего сообщение человека, и он станет победителем. То есть шанс есть у всех. Удачи!
1: Реклама на Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь. Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
2: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: А прямо сейчас DFM Вологда и пиццерия «Добропицца» разыграют пиццу. Победителем прошлого розыгрыша стал Женя, номер 1402. А сегодня пицца может стать твоей. Пиши в наши мессенджеры «Хочу пиццу» на номер +7 921 252 1032. Стань третьим, и пицца твоя.
5: Реклама спонсора.
6: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добропицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте добропицца.ру. ИП Дударев Максим Юрьевич. Ограна ИП 320-352-500-033-551.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Знаем, кто у нас получит подарок, заодно почитаем сообщение, которое вы прислали на тему, что у вас дома служит, но не по назначению. Всем огромный привет, это Леха, у меня гантели, которая стала уже слишком легкой для меня, отлично служит поддержкой для двери, когда проветриваю, и не нужно ничего специального придумывать, как раз смотрится хорошо. Далее такое, всем привет, это Оксана пишет, у меня дома духовка совсем не работает, но зато отлично хранит всякие ненужные кастрюли, всякие ненужные сковородки. Сковородки и пакеты, все там лежит. Кстати, прекрасно это понимаю, мне кажется, это у всех так. Всем привет! У меня дома есть кошка, которая вроде как должна дарить любовь, но нет, все время одна ходит, зато отлично ловит мух и этим помогает нашей семье. Слушай, это класс. И еще такое есть, всем привет! Купил дорогой стул для работы, а на нем просто в итоге одежда висит, так он у меня и используется. Ну, можно по-разному применять, так что в целом неплохо. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок, случайным образом выбираем человека и повезло автору первого сообщения, который вот про гантели писал. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш подарок. Но, другие друзья, не расстраиваемся. В следующем части мы снова поиграем.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Надежное сварочное оборудование. Это Верон. Более 10 лет на рынке. Качество, проверенное временем. Инверторы, полуавтоматы, расходные материалы, инструмент. И все для профессионалов и дома. Верон. Работай уверенно. Вологда, Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А.
6: Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
7: Весенние акции от «Стройландии». Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах плодовые кустарники по цене от 499 рублей. Плодовые деревья по цене от 699 рублей. А ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах «Стройландия». Для дома и больше.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Приминина, дом 4.
9: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Технокрот на радио ДФМ.
1: Лето летит к нам навстречу, погода теперь действительно хороша, на улице все больше хочется проводить времени. Но это я просто, чтобы напомнить, что хорошего больше, чем вам кажется. Всем привет, друзья, это Женя Кротов. Продолжаем знакомиться с техническими фишками, которые делают нашу жизнь лучше. И сегодня мы чуть побольше узнаем про то, чего нам хочется как можно больше. Жаль, что не про зарплату, конечно, но это тоже хорошо, про удобство. Все мы бывали в ситуации, когда вот указываешь точку подачи такси, а потом долго описываешь, что водитель нужно именно какой-нибудь там третий шлагбаум после второго поворота, иначе все его не пропустят. Или представьте ночной кошмар зумеров. Нужно позвонить водителю и минуту разбираться, где он, где вы, и, в общем, пытаться найти друг друга. Вот я об этом. Помните, я как-то вам еще рассказывал про пикап-поинты, когда искусственный интеллект на карте ставит точку и показывает, куда именно стоит заказать машину. Вот за фичу тоже он отвечает. Он анализирует все комментарии, таких же, как мы с вами, пользователей, и находит что-то понятное и усредненное, типа, ага, вроде как 100 человек как-то там по-разному пытались объяснить, что надо вот именно к этой вывеске магазина. Так и запишем, и он и записывает. Вы буквально открываете окошко комментария, и вам уже готовую подсказку предлагает. Жмякнул и готово. В нашем мегаполисе, особенно в центре, без этого, конечно, никуда. В общем, ребята, все для нашего удобства, а о настроении и музыке уже мы позаботимся. Это был Женя Кротов, удачного настроения и классного наступления. Наступающего лета.
0: Технокрот на радио ДФМ. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: В ленте.
7: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: DFM.

0: что, продолжаем себе поднимать настроение с помощью хорошей музыки, но теперь пришло время не только этим заниматься, еще и будем разыгрывать наш мерч. Для этого нужно всего лишь с нами пообщаться вот на эту тему. Чего вы долго хотели? Вот о чем-то мечтали, возможно, или думали, что нужно вот это купить. И это у вас появилось, а оно вас в итоге разочаровало. Вот на эту тему хотелось бы поговорить, что у вас такого было. Пишите сообщения в любых наших мессенджерах. Напомню, наш новый номер — это 8-965-115-51-15. Именно по нему зарегистрированы все наши мессенджеры. Там мы возьмем ваши сообщения, и кто-то из вас случайным образом будет выбран как победитель и получит наш мерч. То есть шанс есть у всех. Еще раз тема, чего вы долго хотели, но когда это появилось или исполнилось, оно вас разочаровало. Пишите.
1: Реклама на
2: Дифа. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене — от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
10: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
11: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.
12: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот, биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько богатстве? Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
11: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Ура! Премия!
17: И мне пришла!
16: И мне!
18: ВТБ платит премию! Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате! И так каждый месяц! Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции! Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
17: О, да!
19: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: ОКО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
19: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
8: 0+.
0: А дальше тусовка.
8: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Читаем ответы на нашу тему сегодня. Чего вы долго хотели, но когда это исполнилось, оно вас разочаровало. Посмотрим. Всем привет. Я лет, наверное, 5 копил на огромный телевизор, постоянно что-то откладывал. Купил и теперь думаю, а зачем оно вообще мне? У меня только работа и есть сейчас. Пишет еще Настя из Воронежа. Очень хотела взрослую жизнь. Когда это случилось, у меня теперь мечтаю вернуться обратно, но все как-то не получается. Слушай, ну видишь, может быть, все должно идти своим чередом. Еще такое есть. Всем огромный привет. Мечтал о собственном автомобиле. Очень долго хотел себе конкретную машину. Когда появилась, подумал, что и зачем оно мне, на такси гораздо удобнее. Ну, теперь интересно, какая там машина, собственно. Еще Дима из Казани пишет. Долго хотел себе умные часы, в итоге купил. И думаю, для чего. Просто уведомления там смотрю. А все делаю все равно на телефоне. И еще такое сообщение есть. Непонятно от кого. Очень хотел удаленную работу. Через месяц начал разговаривать в итоге с дома с предметами. В общем, хочется обратно в офис. Мне это привычнее. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбираем человека, я напомню. И повезло Насте из Воронежа, которая вот хотела взрослую жизнь. Настя, зато ты можешь участвовать в наших розыгрышах, ведь у нас от 18 лет, и выигрывать подарки. Вот поздравляю, именно тебе подарок и достается. К слову, подарков у нас еще много. Главное, участвуйте, и вам тоже может что-нибудь достаться.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца мая.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
9: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
10: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
12: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
13: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: D-News. D-News. На DFM.
7: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Парк вдоль реки Содимы лидирует в голосовании за благоустройство окружающей среды. Аренду бассейна «Лагуна» в Вологде продлили на год в целях сохранения учреждения. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Парк вдоль реки Содимы лидирует в голосовании за благоустройство окружающей среды. Продолжается голосование за объекты благоустройства областной столицы на следующий год по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор сделали уже более 18 тысяч вологжан. На данный момент в голосовании лидирует парк вдоль реки Содымы от улицы Ярославской до окружного шоссе. За него проголосовали почти 6 тысяч вологжан. Проголосовать можно до 12 июня на портале госуслуги для лиц старше 14 лет. Аренду бассейна «Лагуна» в Вологде продлили на год в целях сохранения учреждения. Вопрос по сохранению популярного спортивного объекта в микрорайоне ГПЗ-23 взял под личный контроль глава Вологды Сергей Жестянников. Ранее прошла встреча с собственниками и арендатором. Участники пришли к единому решению сохранить социально значимый объект. Для этого учреждению необходимы капитальный ремонт и значительные вложения. Ежемесячно спортивный объект посещают более 6 тысяч раз. «Лагуна» оказывает оздоровительные услуги для разных категорий граждан. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
14: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen. Allow me to introduce Pago on DSM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже в детстве не любила ходить сначала в садик, потом в школу, а теперь не люблю ходить на работу. Хотя на работу все-таки люблю. В общем, мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем трудиться и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 21 мая 2026 года, это четверг и Вознесение Господне. Всех православных поздравляем. Международный день чая, Международный день космоса. Как хорошо, что эти два праздника рядом, да? День музы и вдохновения. Всемирный день розы сегодня. Кстати, день Тихоокеанского флота ВМФ Российской Федерации. 295 лет. Аплодируем. День полярника. Всемирный день защиты от безработицы, между прочим. Защищаемся и машем. Иван Пшеничник. Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу. Даже стих есть специально вот для вас. И сегодня, друзья, день дебюта, поэтому мы решили с вами обсудить следующую тему. Что вы попробовали ровно один раз и сразу поняли, что это не для вас? Прям сразу поняли. Я могу начать. У меня четкая классика — зимняя рыбалка. Я попробовала ровно один раз, у меня очень замерзла попа, потом я задыхалась в этой палатке с горелкой с этой. Я поняла, что все это не для меня, не мое совершенно. И мне вообще не нравилось малька доставать. Да сейчас можно малька купить. А раньше же сначала надо малька еще...
2: накопать?
1: Ну, набрать. Зимой. Вот. Но это если вы вдруг, знаете, жерлицы ставите. Ну, флажки. Так, что еще?
2: Да, у меня это бегать по утрам, я как-то попробовал. И понял, что это, ну, совсем не мое.
1: Почему-то я не удивлена, Дмитрий. Абсолютно, абсолютно.
2: Ну, вот что-то вот как-то не сошлось у меня.
1: Не наше.
2: Да.
1: Знаете, вот на диване лежать — это наше.
2: Тем более остальное... по утрам.
1: Не, я вообще не понимаю, как это вот, почему надо обязательно по утрам бегать? И вообще, почему люди думают, что надо обязательно бегать в парке, для этого какие-то обязательно кроссовки покупать и так далее? Почему нельзя побегать по этажам в офисе? То же самое. То же самое, только времени лишнего. Еще более того, ваше руководство будет думать, что вы такой пипец деловой, что у вас столько дел, не продохнешься, и что вот вы, только вы, свет в окошке всего офиса. То есть вы, получается, здесь можете убить нескольких зайцев одновременно. Показать свою деловитость, чтобы вам никто уже не накидывал лишних задач, потому что у вас своих дофига, правильно? Раз вы бегаете туда-сюда. Ну и, конечно, 10 тысяч шагов.
2: Абсолютно, да. Поддерживайте себя в хорошей физической форме.
1: Да. А если бегать, соответственно, еще, ну, вверх, правильно, то еще и попа красивая потом будет. Все, там все сложилось,
2: вот я считаю. Каждому свое, конечно. Вот это не мое, это я понял точно.
1: Абсолютно.
2: Я крошка на Айране. Один раз. Попробовал. Да. Все.
1: Так, друзья, что вы попробовали ровно один раз и сразу поняли, что это не для вас, обязательно пишите нам.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте. Сейчас появится тема в наших каналах в мессенджерах. И прямой номер для сообщений через мессенджер Макс 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
1: богатстве? Столько условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня, расскажем подробно. Значит, 8:23 утра стартанул у нас шестой лунный день, дорогие. И, соответственно, сегодня вся энергия действительно шестая. День позитивный, удачный. День в первой четверти один из самых удачных. Почти все будет вам удаваться, жизнь заиграет новыми красками. Но, тем не менее, эти сутки лучше провести пассивно, не предпринимая активных действий, не перегружая себя заботами. Это мы умеем, да?
2: Нет, мы можем.
1: Луна не требует от вас больших энергетических затрат, слава богу. Поэтому можно распоряжаться своими силами по собственному усмотрению. Например, нифига не делать. Захотели посетить спортзал или бассейн? Перестаньте даже думать об этом. Зачем? Диван лежит, манит вас. Рилски полистайте, нормально будет, хорошо. Так, сегодня у нас обостряется интуиция, поэтому стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. Еще в эмоциональном плане надо оставаться уравновешенным, спокойным. Недовольство собой и своей жизнью приведет к неблагоприятным последствиям. Следует принимать вещи такими, какие они есть. Хорошо работать со своим астральным телом, медитировать, концентрироваться на определенных желаниях и так далее. Но всю полученную информацию необходимо фильтровать, так как ее потоки сегодня огромны. По поводу любви. Удачный день для любого вида коммуникации. У противоположного пола вы будете уметь.
2: И уметь тоже, если умеете.
1: Успех. Начальство может даже выслушать вас. Ну, как минимум, не пошлет. Это я вот вам как гарантию даю сегодня. Это вот в девятые лунные сутки может послать. А сегодня, ну, максимум козью морду скривит. А остальное, в принципе, будет нормик. Так, по поводу работы. День благоприятен для проведения групповых операций. Можно начинать какие-нибудь мелкие дела, крупным приступать пока не стоит. Следует попозже этим заниматься. Удачный день для разрешения любых вопросов в сфере бизнеса, финансовых, партнерских вопросов о недвижимости. И если вы планируете смену работы, можно сделать это сегодня. Попов?
2: Я не готов. Сегодня день надо лежать, ничего не делать. Вот я сегодня лежу, ничего не делаю.
1: Полетели дальше. Кстати, в следующем часе мы вам расскажем, что нужно, собственно, делать в седьмые лунные сутки, потому что завтра утром и днем они уже будут актуальны.

0: On DFM. Камон, друзья, камон. Значит, сегодня мы обсуждаем, что вы попробовали ровно один раз и сразу поняли, не, это не для вас. Горки в аквапарке. Да, конечно, попой бьешься, летишь куда-то, потом прилетаешь, непонятно еще, в кого врежешься по пути. Ой, такая история себе.
1: Потеряться честно. Может что-то по дороге,
0: нет. Кстати, сколько терялось, у меня один раз труселя слетели, я вам честно могу сказать. Вот удар был такой силы, что я просто потеряла трусы. Ну это что такое? А я уже молчу, сколько там девчонок стриптист показывают, когда у них лифаки слетают от этой скорости, от этого потока. Ну, конечно, каждый приезжает в отпуск за своим, поэтому, может, оно и неплохо. Так, пострелял из лука так, что чуть инструкторы не сцепились. Обошлось. Цукат из имбиря с корицей. Фу. Дуриан. Многие тут вот как раз вспоминают этот прекрасный фрукт, наверное, это фрукт?
1: Фрукт.
0: Да. И вот все говорят, значит, что на вкус это, если не обращать внимания на неприятный запах, то на вкус это клубника со сливками. Не знаю, у меня было такое ощущение, что я съела помойку. И многие могут спросить, ты что, ела помойку, откуда ты знаешь вкус? Но я прекрасно знаю, как пахнут испорченные какие-нибудь, не знаю, помидоры, гнилые морковки, шкурка от картохи. И все это вместе. Вот так, и обязательно тухлые яйца туда сверху еще вот так вот выбить. Все.
1: Ну, удивительно все равно, что люди примерно понимают, что ожидать, но все равно пробуют.
0: Конечно, потому что нам всем говорят, что, понимаешь, ладно, пробуют. Я все-таки смотрю на людей, которые говорят, фу, и начинают плеваться, как на нормальных. А есть те, знаешь, лицемеры по жизни, которые, знаете, еще такие, слушайте, как вкусно, действительно, вот божественный вкус, просто вот есть в этом, вы просто настолько неинтеллигентно тупые, что вы не способны понять высочайший вкус.
1: Но, с другой стороны,
0: И соответственно, человек, который это слушает, он думает, ну не буду же я показываться быдлом, сейчас я ему тоже изображу, что мне вкусно, и все, и это по цепочке идет, понимаешь?
1: Ну это как сыр с плесенью.
0: Да.
1: Бывают же такие вот сорта, ну прям невыносимо.
0: Отвратительно бывает. Просто невероятный запах такой вот, ну просто ужас. И главное, человек сидит, разговаривает с тобой, а ты даже не знаешь. Я 3 жвачки скормила одному такому, который съел такой сыр, и воняло от него все равно. Зачем так делать? А это дело было в театре. Так для того, чтобы все заткнулись и молчали. Все понятно. Понятно, почему этот сыр в театре предлагают. Так, друзья, мы совсем скоро будем обсуждать эту тему. Продолжим ее обсуждать, но еще поиграем.
1: В нашей игре методом тыка мы проверим вашу интуицию. Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012.
0: Прям вангую сейчас, как подойдут люди, которые любят дуриан, и будут говорить, что мы с тобой нифига не понимаем.

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: Новый RAV4. Уже в Марден. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Марден. Окружное шоссе 33.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
7: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Серьезный человек, настроенный только на победу. Александр из города Псков.
0: Александр. Александр.
2: Добрый вечер, все слушатели.
0: Ой, я уж испугалась, что вы в лес за грибами ушли. Нет, на месте, слава богу. И, Александр, прямо сейчас мы будем задавать вам вопросы, а вы отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Готовы?
2: Да, готов.
0: На старт, внимание, поехали. Правда, что есть вид летающих пингвинов?
2: Да.
0: Правда, что самая большая жемчужина в мире весит больше 30 килограммов?
2: Да.
0: Правда, что арабский алфавит короче, чем русский?
2: Нет.
0: Правда, что бытовой прибор фен назвали в честь ветра под названием фен?
2: Нет.
0: Правда, что самый редкий цвет глаз у человека голубой?
2: Нет.
0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект. Но мы вам дадим возможность один ответ исправить. Последний шанс.
2: Ну тогда про глаза, да.
0: На глаза, да. Ну понятно. Ну тогда оставляем все как есть. Пусть будет. Не спасли мы вас, Александр, не спасли.
3: Ваш уровень интуиции равен двум.
0: Пытались натянуть на троечку, но, увы. Итак, какие были правильные ответы? Правда, что есть вид летающих пингвинов? Нет же, конечно. Правда, что самая большая жемчужина в мире весит больше 30 килограмм? Да, масса самой жемчужины 34 килограмма. Это и есть самая большая. Правда, что арабский алфавит короче, чем русский? Да, в арабском алфавите 28 букв. Правда, что бытовой прибор фен назвали в честь ветра под названием фен? Да. И правда, что самый редкий цвет глаз у человека это голубой? Нет. В одних источниках говорят зеленый, в других фиолетовый. В общем, каких только нет цветов, но голубой это популярный все-таки цвет глаз.
1: Александр, только за участие. Вы сегодня достойны наших аплодисментов, но еще есть и бонус. Помимо того, что вы побыли у нас в эфире, еще 10 секунд на привет и поздравления.
2: Ну, я не буду никому привет передавать. Я позвоню в следующий раз, чтобы выиграть ваш подарок.
1: Ждем.

0: Реклама. Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
1: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Итак, друзья, мы, конечно же, с удовольствием напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вы попробовали один раз и поняли, что вот, ну, это вот не для вас, ну, не, вот не ваше.
0: Пожалуйста, значит, слушай другое радио, а не DFM с мудрой Юлей Погон. Ну вот, знаешь, не могла не зачитать. Конечно, не скромно, а с другой стороны, скромность – кратчайший путь к неизвестности. Один раз попробовал черную икру в консервной банке, сразу понял, что это не для меня. Гадость жуткая. А в банке, наверное, хорошо, да? То есть, почему сделан акцент именно на консерве? Один раз попробовал собрать мебель без инструкции. Сейчас у меня дома табуретка, которая уважает только одного человека – кота. Еще один раз попробовал быть романтичным. Купил цветы, свечи, приготовил ужин. В итоге девушка ушла, а я сидел, ел пельмени при свечах, как вдовец из сериала.
1: А что пошло не так?
0: Я помню, у меня был молодой человек, который вообще не умел готовить. И один раз мы договорились, что он мне приготовит ужин и поразит меня. Я действительно была поражена, когда увидела шикарно сервированный стол, лепестки роз, представьте себе, свечки. А в центре стоял этот, бомж-пакет, в общем. Ну,
1: лапша быстрого приготовления?
0: Да, она. Ну, хотя бы красный бомж-пакет он выбрал. Да, то есть хотя бы правильный.
1: Правильный вкус подобрал.
0: Так, ну, было романтично. Как-то с друзьями пошли пострелять по бутылкам в лес, не попало ровно никуда. Однажды на профсоюзном слете пришлось повторить этот опыт из ружья. Был хороший тамада и конкурс интересный. Я даже закрыла глаза, стреляя, и совсем это не мое. Кстати, я тоже один раз попробовала пострелять, и у меня в итоге была отдача такой силы, что я рассекло лоб.
1: Не женское это дело, не женское.
0: Там этот прицел был или что-то такое, оптический. Вот этот оптический прицел мне прям по лбу бабах. Нет, все-таки мне кажется, это не женская история, это точно. Еще. В 5-летнем возрасте год жил в деревне, когда мама родила брата, и год была у своей мамы, моей бабушки. В итоге спутался с местным пацаном. И, первый

Радио DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: Часов 3 минуты в Москве. По телеку в рубрике «Народные советы» сейчас рассказывают, как из пельменей и мазика приготовить свадебный торт. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных рецептов не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Погон.
0: Напоминаем тему.
1: Что вы попробовали один раз, этого раза вам хватило, чтобы понять, нет, это не для вас.
0: Так, поверить человеку. Разочаровалась я к чертям собачьим, пишет нам Ксения Белка. Выйти замуж, ту же оперу. Однажды был на сплаве 5 ночей в лесу и 7 дней на веслах. Еще погода была плюс 30, это точно не мое. Все любители такого отдыха, не обижайтесь, просто это не мое. Устрица. О, подошли. Мне заказали именно одну, и это было правильное решение. Я, конечно, проглотила, но больше не хочется. Возможно, моя ошибка была выпить соляно-кислый соус из раковины. По ощущениям, как выпить соленой воды из моря, не быть уверенной, что там никто не плавает сейчас. Мидии, пишут, редкостная гадость. А вот некоторые мидии не любят люди тоже, да, вот многие. И вот Арсений, например, пишет, что терпеть не может холодец. Для него это прям кошмар какой-то, ужас и фу. Вот. У вас что, Дмитрий?
1: Авокадо. Говорят, что авокадо как-то, ну вот, не зашло. Еще пишет Любовь. Привет, ребята, попробовала разговаривать на работе. Я воспитатель как-то. Не громко, обычным голосом. Поняла, что это не мое. Приходится говорить громко, чтобы услышали каждый с первого раза.
0: Я, кстати, помню свою встречу с авокадо первую. Мне было 15 лет, и это был очень дорогой какой-то фрукт. Или 14. Ну вот 14, 13, 15, какой такой возраст. Я просто это очень хорошо помню, потому что у меня уже появился первый парень. Вот, а он у меня с 13, ну, значит, это какой-то такой был момент. И я ему говорю, я так хочу попробовать вот это вот. Я же, ну дорого стоит. Угу. Это же круто, значит. Вот, я говорю, я хочу попробовать. И, в общем, он там, мы ровесники были, он у родителей подтянул там денег, то все, дед сэкономил на завтраках. И вот. Это наступил этот прекрасный, счастливейший день, когда мы вдвоем покупаем это авокадо, торжественно его разрезаем и пробуем. И в этот момент мы вот так стоим друг на друга, как сейчас помню, смотрим. Он говорит, лучше б я завтракал. То есть... Вот надо было, говорит, шоколадку брать, а не вот это. То есть он был просто в шоке от того, какую гадость мы съели, а я была не меньшим в шоке. Но дело в том, что я же его, получается, развела на деньги, на этот авокадо. И мне надо было как-то отрабатывать, что это он ничего не понимает. И я говорю, да нет, вкусно. Ну нет, ты просто не понимаешь. Вот, ну чувствуешь, да, вот это вот. Хотя мне было максимально противно. А потом вот действительно я поняла, что авокадо это прекрасно. Это вот как с оливками, с маслинами. В определенном возрасте вы их вообще не понимаете, вам кажется, что это редкая гадость, а потом за уши не оттянешь.
1: Как первый секс.
0: Дмитрий, вы вот знаете...
1: Извините, как поиск. Вот что подумал, то и сказал.
0: Ну, весна, друзья, понять и простить, это Попов, понимаете, у него... 20 лет в браке, друзья. Вы же понимаете, да, чего ему в жизни не хватает?
1: А потом
0: он и говорит.
2: На связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019081908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
3: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.
5: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте! А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Welcome back, and right now.
16: А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: DFM.
17: Потом.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А завтра с утреца, точнее в 9.59 у нас стартует седьмой лунный день. Но поскольку практически весь рабочий день будет уже седьмым лунным днем, нужно вас предупредить. Значит, во-первых, это очень сильный энергетический день, очень важный. Во-первых, на всем протяжении седьмого лунного дня над нами давлеет мощь слова. Все слова в этот период обретают волшебную силу. Все сказанное притворяется в жизнь. Основная работа, которой следует заняться, работа со своей речью, со словом, с текстом и так далее. Напоминаю, друзья, я преподаватель ораторского мастерства. Все записываемся на уроки очень и очень дорого, предупреждаю. Так, на всем... так, еще что у нас есть? Ложь и сплетни обладают разрушительной силой. Избегайте их, если не хотите в будущем серьезно заболеть или столкнуться с опасностями. Также в этот период очень хорошо любые молитвы, мантры, асаны, аффирмации, все рожденные вами слова отправляются на исполнение, и поэтому, если вы будете говорить гадости, они, соответственно, к вам вернутся. То есть очень важно следить за своими мыслями в этот период и за тем, что вы произносите вслух, потому что, ну вот, вибрации энергетические, они очень-очень чувствительны в этот период именно к слову. Ложь и сплетни обладают разрушительной силой. Избегайте их, если не хотите в будущем серьезно... А, это мы уже говорили. Но самое главное, это по поводу лжи. То есть врать в этот период особенно опасно, потому что бумеранг... Вы только начали привирать, а бумеранг обратно уже летит. Уже практически вам в лоб. Разрушительные действия также опасны и непозволительность. Нельзя делать ничего, что приводит к нарушению целостности вещей. Такие как ломать мебель, бить посуду, рвать книги. Тогда лучше все-таки не говорите правду, друзья. Все-таки, знаете, как-то лучше промолчать. А то и тут нельзя, и это нельзя. А вот правда, она еще неизвестна, каким эффектом может привести.
2: Тоже бумеранг может за правду прилететь.
1: Да, понимаете, дело в том, что тут хотя бы бумеранг, а там в лоб может прилететь. Так, еще по поводу любви. Общение с окружающим принесет радость. Можно почувствовать все тонкости человеческих взаимоотношений, найти общий язык с кем-то или, может быть, познакомиться с тем, кому давным-давно стеснялись подойти. Вообще, добрые слова и похвала имеют огромную силу в этот период времени. Люди становятся чуткими, восприимчивыми к теплым словам. Но не пытайтесь льстить и лукавить. Также избегайте конфликтов, выяснения отношений, ведь в порыве злости так просто произнести ужасные слова, пожелать человеку плохого, а потом очень пожалеть об этом. Поэтому седьмые лунные сутки. Помним, слово не воробей, поэтому контролируйте свои негативные эмоции и не поддавайтесь на провокации. Ой, только бы бывший не написал, не сдержу!

0: On DFM. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вы попробовали один раз и поняли, что это не для вас?
0: Матча. Ну, не путать с мочой. Матча – это такой напиток, в общем-то. Не все его понимают. И, кстати, говорят, что в некоторых передозировках он даже не очень полезен. Хотя все зожники кричат, вот матча, матча, это круто. А на самом деле там очень надо следить за дозировкой.
1: Ты пробовала, кстати?
0: Давно.
1: Ну вот я тоже, вот как будто травы пожевал, честное слово.
0: Ну, не знаю. Ну, слушайте, вы знаете, что, например, самый дорогой кофе, это люмак называется, да? Это там какая-то...
1: Зверек
0: какой-то поел, значит, эти кофейные зерна, покакал. И, соответственно, вот они, вот эти зерна считают, что это самый дорогой кофе. Я вот не стала бы его пить. Мне кажется, это как-то вот брезгливо.
1: Просто, ты знаешь, человек, который это придумал, в принципе.
0: Я обратила внимание просто, что все самое полезное и все самое дорогое, это обязательно или что-то противное, или невкусное, или кошмарное вообще. То есть, а почему все максимально дорогое, это обязательно что-то странное? Вот правда. Ну, то есть... Сгущенка. Вот я считаю, что сгущенку любят все, абсолютно. Я не знаю ни одного человека, который не любит сгущенку. Но тогда по логике вещей сгущенка должна стоить дороже, например, чем трюфель.
1: Или те же устрицы, которые мы
0: любим. Или устрицы, да. То есть, ну, по факту, правильно? Потому что сгущенку любят все, а здесь еще не все поймут и не все... Конечно, когда тебе говорят, сколько это стоит, ты наступишь на горло, ты просто из жадности будешь жрать. Ну, просто из жадности. У меня есть приятельница, которая ненавидит икру, вообще ненавидит, вот терпеть не может ни черную, ни красную, никакую. В итоге, когда мы сидим за каким-то там столом, вот, сидит, я смотрю, наворачивает, я говорю, ты же не любишь икру. Черную, красную она как-то спала. А черную, она говорит, ты что, с ума сошла? Ты знаешь, сколько она стоит? Съем, конечно. Вот так, представляешь, из жадности исключительно. Так, дальше. Аттракционы. Вот здесь я согласна, кстати, абсолютно, потому что вот эти все сумасшедшие аттракционы, горки эти американские, потом, ну, я не знаю. Это вот когда человеку не хватает адреналина, он начинает его искусственно вызывать. Друзья, вот если... Я вообще не понимаю, в чем проблема. Да, вот у меня, например, молодой человек один, он сказал, я хочу на мотоцикле вот кататься. Mm-hmm. Я говорю, тебе что, не хватает адреналина? Он говорит, ну вот да, я люблю адреналин. Я говорю, давай я тебе изменю. Вот, при этом скажу, что я тебе не изменила, но как бы сделаю так, чтобы ты как будто бы начал подозревать. Я говорю, у тебя-то столько адреналина появится сразу, и при этом без вреда для здоровья и жизни. Я говорю, давай, не вопрос. А хочешь, я тебе просто мозг вынесу? А я умею так мозги выносить, что просто филигранно, друзья, филигранно. Понимаешь, ну, из серии, там, мы расстаемся, да? Спроси меня, почему?
1: Почему мы расстаемся?
0: Ну, потому что если бы я не родилась... Да? Вот если бы я не родилась, ты бы с другой встречался. Понимаешь? Вот все, и иди к ней тогда. Я тебе зачем?
1: Кажется, Юль, ты должна быть отдельным окошком в ГАИ перед тем, как получать права на мотоцикл.
0: Да, абсолютно. Так, друзья, мы совсем скоро будем играть.
1: У нас игра называется «Есть контакт», нужны два участника. Для нее один объясняет слова, другой отгадывает. Телефон 8-495-956-101-2.
2: Реклама на DFM. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
4: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем. Есть контакт. Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, отдадим подарки. Кто здесь?
2: Мария из Москвы. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мария уже знает три слова, которые она будет объяснять для Юрия из Сургута. Юрий, добрый вечер.
4: Добрый.
1: Да, друзья, Сургут, прямо сейчас мы, конечно же, вне зависимости от расстояния, будем ждать ваших высочайших результатов, верить в вас, держать кулачки и готовить, упаковывать пледы на всякий случай. Вдруг получится. На старт, внимание, поехали.
3: Юрий, я в вас верю. Первое слово. Жареное хлебобулочное изделие с дырочкой внутри. Бывает с разными начинками.
4: Ватрушка.
3: Нет. Донат еще его называют.
4: А, пончик.
1: Есть.
3: Правильно. Насекомое летает. У него красивые переливающие крылышки возле водоемов с выпученными глазами. И с длинным хвостом.
4: Стрекоза.
3: Насекомое.
1: Есть.
3: Маленькое.
1: Есть.
3: Да. И последнее. Это память мужчины и женщины. В зубах резкие движения. Перечисляйте, Юрий, просто
2: танец.
1: Танец страсти. Да. Ну, мне особенно понравилось, как Мария сказала... Маленькая такая. Вы знаете, вот я не... Богомол, я знаю, стрекоза. Это вот самые немаленькие, на мой взгляд. Маленькая — это комар. Вот. А стрекоза, она крупненькая такая.
2: То есть... Вертолет прям там.
1: Да. Вертолетище, да, издалека видно. Аплодисменты.
2: Три слова из трех отгадано. Молодцы, ребят, вручаем вам наши фирменные пледы.
1: И, конечно, еще каждому по 10 секунд на все приветики.
2: Юрий, начинаем с вас.
4: Привет всем, кто слушает радио. Еще кто знает, кто не знает. Всем привет.
2: Мария.
3: Да, я присоединяюсь к Юрию. Всем хорошего настроения. Будьте любимы и всем здоровья.
0: Есть контакт. Есть.

0: реклама. Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные услуги уточните в официальных. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Hago on DFM.
1: Есть у нас новости, друзья. Давайте, Дмитрий.
2: Да, вот новость с экрана задает мне вопрос. Сколько россиян считают хорошим подарком женщине шаурму? Угу. Вот каким вопросом мы задаемся сегодня. Вообще, когда мужчины делают подарки, это уже хорошо. А когда вот такой, так это просто
1: подожди,
2: замечательно.
1: Подожди, шаурма — это подарок теперь?
2: Вот оказывается, некоторые мужчины, да, считают так. В случае мужчины... Так, смотри, значит, во-первых... Где тут эта статистика? Вот, более половины россиянок получают подарки. При этом многие мужчины считают полноценным подарком женщине шаурму, роллы и другие блюда.
1: Пусть я, знаешь, куда засунет вот эти другие блюда? Вот я прям блюдами пусть засовывает. Вот нет, ну че, в рот имеется в виду, конечно, друзья. Не знаю, куда подумать. Но самое главное — это то, что это жлобство. На мой взгляд, потому что это не подарок. Подарок — это то, что как минимум не окажется потом в туалете. Вот это подарок. А вот это, извините, это просто такая история. Пошли мимо ларька, купили себе шавуху, перекусили, пошли дальше.
2: Кстати, вот некоторые мужчины считают вообще подарком собственно аккуратность в быту.
1: Вот, ага, то есть вот, если сложил носки, значит, это уже подарок.
2: Закрыл тюбик зубной пасты,
1: так,
2: уже хорошо.
1: Друзья, это не те мужчины, на которых нужно равняться нашим любимым, прекрасным слушателям. Я почему-то вот уверена, что у нас нет таких мужчин в слушателях.
2: Да, я хотел с тобой поспорить, но потом вспомнил, был в моей жизни случай, когда я подарил букеты из булочных изделий, колбасных изделий. Да. Принес его на день рождения дорогому для меня человеку, девушке.
1: Да.
2: И как-то не зашел подарок.
1: Да.
2: Не зашел.
1: Ну, зато ты узнал новые маты, Попов.
2: О, я, да, узнал.
1: Да, ты услышал их все. Ну, то есть, зная, что я не ем свинину, подарить мне, извини меня, свиную колбасу, это надо было догадаться. Главное, сами сожрали этот букет. Я его даже, знаете, даже глазом не успела моргнуть. Представляете? Подарил мне букет, да, вот с этими там булками, которые я не ем, с колбасой, с сыром. Они просто на закусь себе решили просто мой подарок съесть. И, в общем, в итоге я даже не успела. Там сыр был вообще-то, Дима. Сыр я ем, но они даже об этом не подумали, сыр они мой тоже сожрали. Все, все. Вот. То есть это был мой подарок. Я даже глазом не... Вот романтик, вот, посмотрите, да, действительно, спорить не надо, Димочка, все. Знаешь, кто-то шаурму подарил, а кто-то подарил подарок, как ты, и сожрал его сам. Все, мы это все помним.
2: Поэтому все-таки аккуратность мужчин, когда он уже не навредил, это уже подарок, не накосячил, уже молодец.
1: Уже красавчик. Так, вот тут, кстати, новости есть. Зумеры проживут дольше миллениалов из-за нежелания стрессовать на работе. Преимущественно зумеров в том, что они чаще выбирают баланс, ценят независимость и свободу, они не готовы на жертву в личной жизни ради карьеры. Зумеры — это те, которые после миллениалов, да? Угу. То есть после нас.
2: Да, перед нами. После нас.
1: После нас. Да. До нас другие. Вот. Но я могу вам сказать, что мы, конечно, все жертвенные. Миллениалы вообще воспитанные жертвенным поколением бумеров. Угу. Вот. И мы, конечно, всегда считаем, что вот... Главное коллектив, главное там, если меня попросили, я не могу отказать, потому что это же вот, знаете, вот у нас чувство долга, то есть, а зумеры реально, они какие-то, ну, а их уже воспитывало наше поколение, а мы же все бережем, мы же не хотим, чтобы с ними было так же, как с нами, и поэтому, соответственно, мы их слишком бережем, и они решили, что если я не хочу работать, значит... Идите вы нафиг, Геннадий Петрович, работайте сами, я пошел. Не вы, так другой найдется. Понимаете? Вот это все. Поэтому, ну, я считаю, что это правильно. Я считаю, что это правильно. Почему? Потому что все-таки нервы дороже. Если что-то идет не так, лучше сразу попрощаться. Да, сложно, да, это можно считать безответственно, но если токсичная атмосфера в коллективе, да, вот я тоже к этому пришла сейчас, вот будет токсичная атмосфера, я всех вас нафиг пошлю. Просто я токсичность атмосферы создаю, поэтому я отсюда не могу уйти. Потому что, ну, как вы понимаете, я исчадие ада и зла. Вот.
2: Ну, и я тоже уйти не могу, я взрослый. На гудроне, а не на Рафе на лавандовом.
1: Вот, а Попов от этого удовольствие ловит. Понимаете, почему? Потому что, ну вот, мы же миллениалы. У нас кто-то садист, а кто-то мазохист. У нас идеальная пара. Мы идеальная пара. Ну, БДСМ такой, я рабочий, да, корпоративный. Так, друзья, мы совсем скоро будем отдавать вам подарки. И вы можете рассчитывать на плед, если написали нам сегодня что-нибудь интересное. Совсем скоро узнаем, кто сегодня самый крутой.

0: Бомбим финалочку, друзья. Выясняем, кто у нас сегодня самый крутой. Тема.
1: Что вы пробовали один раз и поняли, это не для вас.
0: Ну, кстати, по поводу шавухи. Шавуха — это же отличный подарок. Белки, жиры, углеводы для жизнедеятельности организма полезны. Прекрасно. Вот себе и дарите им, пожалуйста. Значит, специально для рыбачки. Это, видимо, для меня. Пробовал вязать крючки на удочку. Это не мое. Пробовал закидывать донку. Это не мое. И распутывать бороду из лески — это точно не мое. Ну, тут действительно придется потрудиться, потому что даже донка, вы ее должны подготовить, прежде чем посидеть с ней рядом так комфортненько. А вот спиннинг — это... Хотя... Ну, ладно, не будем об этом. Пробовал купаться в открытом море — это не мое. Пробовал занимать и отдавать деньги — понял, отдавать — это точно не мое. Менять партнеров — не мое. Нашел свою и больше не надо никого. Прекрасно. Пятидневка — не мое. Попробовал как-то давно, теперь только сменный график. Дмитрий.
1: Я предлагаю уже отдать наш подарок. Это фирменный плед Ирине Горской, которая написала в нашей группе DFM ВКонтакте. От нее было много сообщений, но вот, к примеру, один раз попробовал накопить деньги — вообще не мое. Однажды работать попробовала — не мое, но деваться некуда. Улитки, после этого такой вот неприятный смайлик и еще много-много сообщений от Ирины. Сегодня ей вручаем наш фирменный плед по итогам нашей темы.
0: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам классного настроения, чтобы сегодня вы попробовали на вкус исключительно счастье, радость и любовь. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 24, ночью плюс 18. Завтра ожидается переменная облачность и осадки. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения продавцов, консультантов.
10: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
11: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Парк вдоль реки Содимы лидирует в голосовании за благоустройство окружающей среды. На 65% завершено благоустройство путепровода на улице Текстильщиков в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Парк вдоль реки Содимы лидирует в голосовании за благоустройство окружающей среды. Продолжается голосование за объекты благоустройства областной столицы на следующий год по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор сделали уже более 18 тысяч вологжан. На данный момент в голосовании лидирует парк вдоль реки Содымы от улицы Ярославской до окружного шоссе. За него проголосовали почти 6 тысяч вологжан. Проголосовать можно до 12 июня на портале госуслуги для лиц старше 14 лет. На 65% завершено благоустройство путепровода на улице Текстильщиков в Вологде. Ход работ на объекте оценил глава города Сергей Жестянников. На данный момент бригада рабочих осуществляет монтаж перильного ограждения, водоотводных лотков. Ежедневно задействованы 10 человек и необходимая техника. В рамках капитального ремонта будут заменены пролетные строения, отремонтированы опоры и перекрытия, обустроено новое мостовое полотно, установлены современные ограждения и освещение. Рабочие приведут в порядок подходные пути. На ремонт пешеходного путепровода из областного и городского бюджетов выделено 233 миллиона рублей. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
2: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
3: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточните в официальных дилерах. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Используй раздел Хаб в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Бренд одежды и товаров для

0: безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: В кино с 21 мая хоррор «Обсессия» от создателей «Пять ночей с Фредди» и «Сплит».
2: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
1: Это не любовь, это «Обсессия».
3: Мужик, ты ее заколдовал?
1: В кино с 21 мая. 18+.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что.

find you very attractive. Would you

0: Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
0: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ «Движение».
0: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
3: Радио ДФМ.

0: tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Открыли тройку лучших на прошлой неделе Offenbach, Miles Away.
1: Второе место.
2: На второй позиции был лидер позапрошлой недели. Yearbooks, Graceland.
1: Первое место.
2: А вот лидерами прошлой недели стали Kung City of Lost London, Galaxy.
1: На этой неделе войдет в тройку лидеров. А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
0: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия начните в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
5: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило» только в ВОККО. 18+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
1: А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
1: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Ванный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Intense.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. «Тойота» всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM.

вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Включи тусовку.